Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро. Рядом со мной сидела бабушка с тростью и две девушки. На какой-то станции, значит, представьте, заходит такой накачанный парень, становится к ним спиной. Девушки начинают его обсуждать. Говорят, типа, какой симпатичный, а какие мышцы у него, интересно, упругие или нет? И тут бабушка поднимает трость и начинает ею тыкать в этого бедного парня со словами «Упругие, упругие!». Мне кажется, сценарий просто идеального клипа для Стаса Костюшкина.

чувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тут случайно наткнулся на такое интересное исследование. 10 тысяч мужчин спросили, что бы они выбрали, новый автомобиль или идеальную женщину. Вот как распределились ответы. Значит, 57% сказали дизель, 43% бензин.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, в детстве очень часто ездил в лагерь, и мне особенно запомнился один момент. Мы всегда очень ждали родительский день, и вот в один из таких дней к нам приехали родственники, там мамы, папы, бабушки, дедушки, и маленькая девочка жаловалась своему дедушке, плакала, говорила: «Деда, забери меня отсюда, пожалуйста!» И дедушка очень серьезно ей ответил: «Внученька, лагерь есть лагерь, надо отбыть».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я хотел сходить в кино. Вижу надпись, что билетов на такое-то время нет. Отхожу, думаю, что делать. Может быть, там на другой сеанс какой-то. К этой же кассе подходит девушка, спрашивает, а билетов вообще нет? Я отвечаю, нет, один есть. Она, значит, покупает билет этот и идет смотреть фильм. Так что учтите на будущее, есть огромная разница между словом «нет» и «вообще нет». Это абсолютно разные вещи. Если что, любимые песни у нас и вообще, и в частности, есть, и очень много.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, есть среди нас уникальные люди. Вот, например, одна знакомая работает в поликлинике. И у них есть терапевт с интересной такой фамилией Дракопула. Представьте, она идет по коридору, ее тормозит какая-то бабушка и спрашивает абсолютно серьезно: «Деточка, а где здесь кабинет Дракулы?»
1: Не посмела держать, и лучше друг делает худший расклад. И как назло, в городе не снегопад, и все увидят соль по дороге.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно случайно подслушал разговор одной уже такой взрослой пары. Она сказала, что любит каждый его седой волосок. А он такой, ну, каждый творец радуется своему творению.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио.

0: 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Что слушает страна? Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
0: Реклама на русском.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро, и в какой-то момент меня по плечу похлопала женщина, таких средних лет. Я вытащил наушники, и тут она мне говорит, представьте, вот, говорит, видишь, вот у девушки справа татуировку, иероглифы на шее. Я преподавала китайский 15 лет и не могу понять, зачем она написала у себя на шее «повторно не замораживать». Я был немножко в шоке и ответил, ну, обычно татуировки как делают, да, в честь какого-то важного памятного события. Ну, видимо, тот случай с пельменями ей запомнился надолго.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если уж вы придумали супер шутку, чтобы не забыть, ее желательно записать и отправить на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки в итоге озвучит сам Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей собственной шуткой. Ну, например, да, мы сейчас будем слушать Юлию Савичеву. Давайте придумаем шутку про нее. Юлия Савичева стала петь тяжелый рок и стала Юлия Кричавичева.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Александра Белякова. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?

0: Любимая на русском. Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Навоков на Русском радио вместе с вами. И так как сегодня пятница, то все еще рабочий день недели, я просто обязан придумать для вас какое-то оправдание, чтобы остаться дома. Не переживайте, не волнуйтесь, я уже все придумал. Просто у вас эргофобия. Это боязнь работать. Так что вы никакие не лентяи, не прогульщики, вы просто болеете, и все. Какие вообще могут быть вопросы, претензии, не понимаю.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно решили с друзьями посмотреть такое настоящее авторское кино, арт-хаус, про тишину что-то. Включаем, значит, фильм, а там действительно тишина. Друг сказал, ну, наверное, чтобы погрузиться в атмосферу, то есть весь фильм реально без единого звука, представляете? Мы обалдели, подумали, ну, ничего себе задумка, да? Вау! После просмотра случайно я задеваю шнур от колонок. Оказывается, это у нас просто звук отключился.

0: Миша Набоков, Тарасков радио вместе с вами. Кстати, все больше моих друзей начали заниматься таким видом экстремального спорта, как паркур, особенно под любимые песни. Нет, они не прыгают по крышам, они просто пытаются где-то припарковаться.
1: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: студии Русского радио неожиданно, но с другой стороны ожидаемо пришел Андрей Макеев. Сейчас мы ему включим микрофон.
1: Давай проверим.
0: Раз, два, три, все работает.
1: Наконец-то. Наконец-то я появился в эфире.
0: Ну и, собственно, тебе, собственно, что, карты в руки?
1: Да.
0: Самое главное, не забудь, что в субботу мы с тобой еще здесь встречаемся, хорошо?
1: Ну, ты главное, да, ты главное, микрофоны. Ты включал микрофонов тут целую кучу. У тебя здесь такое ощущение, что у тебя пересменка тут с целой ордой какой-то людей.
0: Что тебе не нравится?
1: Вот, вот.
0: Два микрофона.
1: Вот теперь нормально. Можно говорить о всех микрофонах.

0: фоны, которые ты тут включал, с, и сюда, и туда. Я-то не забуду, я-то помню, и что у нас с 9 до 11 у нас будет в субботу с тобой. Но до этого еще момента надо дожить, понимаешь? У меня еще смена 5 часов впереди. Слушай, очередная смена!
1: Отметь, праздник называется «Старых бурдюков». Мне кажется, вот
0: это про
1: именно,
0: меня.
1: Именно то,
0: это про меня.
1: Именно то, что олицетворяет тебя и меня.
0: Согласен, да, пока.

0: день Артура Пирожкова.
1: Она решила остаться.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
2: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на русском радио.
1: Золотой граммофон.
0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте русрадио.ру. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Что слушает страна?
1: Если все не так.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском, и на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 13.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
5: Все сразу мне и не по карману.
6: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
7: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
8: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
9: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
10: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП самолет с группой пожарных аварийно приземлился в поле на Сахалине и загорелся. По данным издания «База», борт летел между селами Кировское и Зональное, когда в воздухе отказал двигатель. Пилотам пришлось экстренно снижаться и садиться прямо в сельхозугодье. Самолет получил повреждения и сразу после остановки вспыхнул, но находившимся внутри пожарным удалось выбраться. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Власти в очередной раз заверили, что необходимости в мобилизации в России нет. На этот раз с заявлением выступил представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. Подобные меры не планируются и не ожидаются, сказал он. Ранее на тему возможных мобилизационных мероприятий также высказывались зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев и депутаты Госдумы. В городе Болохове Тульской области местные власти обвинили ребенка в вандализме и порче муниципального имущества из-за рисунка на резиновом покрытии. Девочка красиво нарисовала смешариков. Чиновники подали заявление в полицию и пригрозили родителям уголовным делом. История быстро разошлась по пабликам и СМИ. Люди со всей страны стали защищать девочку и собирать для нее деньги. Ситуацию пришлось комментировать омбудсмену и губернатору. Они заступили за девочку. Глава региона усердие местной власти пообещал направить в нужное русло. Больше половины россиян в ходе опроса заявили, что этим летом они не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступал в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 10 до 50 особей. Еще 6% респондентов заявили, что насекомые их кусали, но они принципиально не убивают комаров. Опрос приурочили ко дню комара, который отмечался накануне. Его цель – привлечь внимание общества к проблеме малярии и повысить осведомленность людей о данной болезни и методах профилактики. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Найди.

Спокойно, не пугаемся. Это всего лишь песня группы Айова в эфире Русского радио. У нас никакой зимы пока еще нет. У нас лето продолжается вместе с вами. И что самое важное, у нас прямо сейчас пятница, с чем я вас поздравляю. С летом, с пятницей и с тем, что вы проводите время в компании Русского радио. У нас группа Иванушки International впереди. Юлиана Караулова скоро. И всех с удовольствием приветствую.

Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
6: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Держи.

даже если приходится проводить время, что называется, на автопилоте, нормальное состояние для финала рабочей недели, тем не менее, уверен, что случается. Юлиана Караулова вместе с нами. Прямо сейчас с ней было приятно летать, это безусловно. А летим-то мы куда? Туда, поближе к финалу рабочей недели. Мы о ней думаем, о ней мечтаем. Ну и, естественно, ждем встречи с теми людьми, которые помогают нам всегда держаться на плаву или быть в полете. У нас песня помогает нам всегда держаться на плаву или быть в полете. У нас песня про подругу. Прямо сейчас Наталья Подольская и Регина Тодоренко появятся в эфире Русского радио. Ну и все самое необходимое дальше также будет. Дима Билан и Мари Краймбрери. Еще один дуэт, который нас ждет в ближайшем будущем. И с дискотекой «Аварии», с песней про яйца. Напомним про завтрак. Но сейчас пока главное. О подругах.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-62-6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: Эрик, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

великая сила притяжения, которая выходит из наших мыслей, из наших убеждений. И если ты уверен, что что-то вот тебе принадлежит, или, по крайней мере, ты уверен, что вот это все вместе должно сочетаться друг с другом, и с тобой конкретно, то это все так и сработает. Как пример, такой вот дуэт Димы Билана и Мари Краймбери, совершенно два разных артиста, но какое у них элегантное и интересное сочетание. Ну и, в принципе, с такими намерениями не то, что люди притягиваются, иногда и города могут друг другу притягиваться, и Москва, и Питер, и даже планеты, и Венера, и Юпитер могут быть вместе, но, правда, в одной песне у Вани Дмитриенко, но, тем не менее, это тоже работает. Вот сейчас прямо ее с вами с удовольствием послушаем. Нас сразу после Марфа попросит забрать ее. Вот такой вот план на ближайшие несколько минут в эфире Русского радио.

0: искренняя интонация здесь, в эфире Русского радио, от Марфы с этими мыслями, с этими словами о том, чтобы кто-то куда-то кого-то бы забрал. Но вот есть немножко ощущение, что созвучно с нашими мыслями прямо сейчас, этим утром. Но никто не заберет, придется выполнять свою работу. Никуда не денемся. Но музыка Русского радио, конечно же, всех спасает. Владимир Пресняков у нас впереди, дождемся.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио всегда с тобой. Реклама на русском.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Камера, мотор, начали!
1: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Ventis Office Mag.
1: Office Mag РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио.

0: как известно, мужчина молчит по двум причинам. Зачем что-то говорить, если все понятно? Зачем что-то говорить, если ничего не понятно? Но здесь, на этот вопрос от прекрасной половины, ты еще любишь, парни, лучше лишний раз не задумываться. Лучше отвечать сразу «да» и не держать никакую паузу, если хотите, чтобы у вас день прошел хорошо. Но если хотите драмы, то, пожалуйста, пятница будет именно такой. Если хотите музыки побольше, оставайтесь на русском.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов, ночью опустится до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
4: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
3: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
9: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Серость и

0: купить рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Общественники предложили создать официальный ресурс для информирования водителей о наличии бензина на заправках, чтобы снизить остроту проблемы. Топливный кризис в последние недели набирает обороты. На АЗС во многих регионах, в том числе и в Москве, огромные очереди, а власти вернулись к ограничениям на продажу горючего. Во Всероссийском обществе автомобилистов отметили, что водители, которые стоят в очередях за бензином, столкнулись с отсутствием четкой информации о его наличии. Топливные геокарты частных компаний зачастую транслируют неактуальные или недостоверные данные. Помочь в этой ситуации могло бы создание официального ресурса с информацией о наличии топлива и длине очередей на заправках. Налоговый вычет появится с 1 сентября. Новый налоговый вычет появится с 1 сентября. Россияне смогут оформить возврат денег за долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Вернуть уплаченный налог можно будет с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч рублей. В Госдуме предложили сделать компенсацию за школьную форму для многодетных семей федеральной мерой поддержки. Сейчас такие выплаты остаются на усмотрение регионов и в среднем составляют от 4 до 14 тысяч рублей. Парламентарии считают, что компенсацию необходимо распространить на все субъекты, а ее минимальный размер должен равняться средней стоимости формы в регионе. Выплату следует производить не позднее, чем за месяц до начала учебного года. В Минздраве отметили снижение числа курящей молодежи. Об этом заявили в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии. Конкретных цифр там не привели. А ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась почти на 30%. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Утро с Андреем Макеевым».
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: А я приветствую вас всех здесь, в эфире Русского радио, в очередной раз. Здоровое такое, свежее, приятное пятничное утро. Если вы еще параллельно с этим заботитесь о своем здоровье, бегаете, например, по утрам, вообще приятно составлять вам компанию, или просто у вас какой-то здоровый, приятный завтрак. Здоровый, здоровенный такой, большущий, приятный завтрак. Тоже хорошо в этот момент с вами находиться. И вообще, в принципе, в любых обстоятельствах здесь, в эфире Русского радио, хорошо. И мы взаимно друг друга дополняем. У нас Виктория Дайнеко появится совсем скоро, и Полина Гагарина уже готова открыть новый музыкальный час. Поехали, газ!

0: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
1: А все сразу мне и не по карману.
2: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
3: Аплайн. Вологда-Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
5: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
6: Аплайн. Вологда-Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
12: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
13: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
2: Серый!

0: Фурма, рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, третий этаж, и торговый центр Каскад, второй этаж.
1: Hello.
2: Ни хао. Синьчао.
3: Мерхаба.
1: Привет.
4: 150 стран, один язык. Язык Юнион Пэй. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
5: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сомера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

То, что подобное притягивает подобное здесь, конечно, безусловно, и то, что подобное создается чем-то подобным, о чем вот пела сейчас Ирина Дубцова, что влюбленный создан таким же романтиком, здесь тоже нет никаких сомнений, и это все равно есть какой-то первоисточник чего-то такого хорошего, приятного, что населяет не только наши с вами души и сердца, и наше настроение, но и, конечно, музыка, которая звучит здесь в эфире Русского радио, тоже создана добрыми, приятными, хорошими людьми. Ирина Дубцова, спасибо большое за утро, Ева Польна продолжает наше с вами настроение.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

словно верим всей этой драме, которая только что разыгралась перед нами в эфире Русского радио от Григория Лепса и Ирины Аллегровой, потому что все это сыграно естественно, добавлена искренность в голосе. Ну, а эта искренность, конечно, играет магическую роль. Даже если изображается что-то на сцене, в театре, играют актеры, и все это делается искренне, то все это попадает в сердце, соответственно, ну и дальше, конечно же, вызывается симпатия у зрителей, и у слушателей, в том числе всех тех, кто проводит время в компании Русского радио прямо сейчас. Мы это все чувствуем, мы это все на себе проверяем, и нам это нравится. Ну и вот, собственно, в этой компании мы будем находиться дальше. В искренней, приятной и музыкальной. Сергей Лазарев у нас совсем скоро появится, и Татьяна Куртукова. Ее искренность про Алешеньку прямо сейчас для вас. Алешенька.

легко запутался в своих собственных мыслях, когда ты начинаешь решать, что из этого самообман, что из этого правда, где реальность, где вымысел, где кто за какими масками прячется и так далее. Но самое главное, в чем мы уверены прямо сейчас, что только что в эфире Русского радио был Сергей Лазарев. Да, это был 100% хит. Это да, это точно. Сейчас пятница у нас с вами, здесь тоже можно быть уверенным, и совсем скоро будут выходные. А вот дальше уже будете разбираться, кто и что, и как, и где. Главное, чтобы у вас на все это хватило сил, если вам хочется в этом разбираться. Ну и для того, чтобы мы с вами легко и весело, и задорно, и без каких-то проблем, и путаницы дошли до выходных, музыка Русского радио вам, конечно же, в этом помогает. Едем мы с вами дальше, потихонечку, поступательно. Стас Костюшкин, Анастасия Самбурская впереди, Артик и Астик скоро, Дмитрий Колдун прямо сейчас.

0: Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с «Офис Мак».
10: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибрид автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через ТПИ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Топ-5 покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: Амода C7. Собрать взгляды.
14: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
13: А выбрать нужно только одно. Ну?
14: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
16: Цветы не самый практичный подарок. Другое дело батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Субботнее утро с Андреем Макеевым.
1: И пусть все то, о чем сейчас мы слышали в песне Стаса Костюшкина и Настаси Самбурской, будет символом счастливого праздника, и мопед, и бусы по ветру, и так далее, и так далее. Ну а все остальное, какие-то эти непонятные символы, пусть как ворон черный улетает как можно дальше отсюда. Ну и музыка хай-фай, естественно, для вашего праздника, для вашей пятницы. Хай-фай с нами далее.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов, ночью опустится до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
3: Все сразу мне и не по карману.
4: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
6: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
7: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
8: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева 36.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
0: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
6: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
5: Русское радио.
7: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
5: Только любимая.
6: Yeah.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за неисполнение решений главы региона или созданного им оперативного штаба. Размер взыскания от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Необходимость изменений авторы инициативы объясняют в том числе количеством подобных нарушений. Страховщики на 10% чаще стали выдавать направления на ремонт авто по ОСАГО в этом году. Об этом известием рассказали в Центробанке. На фоне дефицита запчастей и долгих сроков доставки деталей в 2022-м страховщики почти перестали ремонтировать машины по обязательной страховке. Вместо этого они компенсировали ущерб деньгами, которых часто не хватало для восстановления авто. Однако сейчас доля ремонта начала приближаться к досанкционному уровню. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате нападения медведей за последние дни. Страшный случай произошел на Алтае. Хищник вытащил 29-летнюю туристку из палатки, унес в лес и растерзал. Трагедия случилась ночью на турбазе в селе Артыбаш. Девушка приехала туда из Новосибирска вместе с молодым человеком. Накануне он сделал ей предложение. Домик пара снимать не стала, остановилась в палатке. А сейчас в районе в Великий Комендантский час по ночам дежурят полицейские егери. Кроме этого, нападение медведей фиксировали в Кузбассе и в Иркутской области. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке сделали неожиданное открытие о поведении амурских щук. Оказалось, что они проявляют сильную привязанность к людям. Некоторые особи даже отказываются принимать пищу, иначе как только из рук своего человека. Многолетние наблюдения позволили ученым установить, что щуки обладают индивидуальным характером и тонкой душевной организацией. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: небе за нас кто-то топит, это, конечно, хорошо, за это большое спасибо небесам, но, с другой стороны, пусть они нас не топят, хотя бы вот эти оставшиеся летние дни, ну, пожалуйста, кого попросить? Просто хотелось бы еще немного насладиться солнцем, насладиться летом именно в той мере, в какой мы его себе представляем и каким мы лето, в общем-то, и любим. А у нас будет еще осень впереди, когда нас будет топить еще много-много раз. Поэтому давайте наслаждаться хотя бы вот этими остатками солнечных дней, пусть они нас радуют, но и если вдруг что-то позволяет вам немножко замедлять время, оттягивать этот процесс наступления осени, пусть она будет рядом с вами. Да прямо сейчас. Вот градусы будут ради этого как раз и стараться в эфире Русского радио. Анне Асти огромное спасибо за открытие музыкального часа. Всем привет.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Марта!

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

тот самый случай, когда человек попал в капкан, и он счастлив. Ну или, по крайней мере, готов быть к тому, чтобы принимать свое счастье в свои собственные объятия. Это Филипп Киркоров в эфире Русского радио. Но, с другой стороны, да, ну а что делать? Если не можешь поменять ситуацию, поменяй отношение к ней. Или просто сиди и плачь и смотри на то, что происходит. Здесь уже каждый выбирает то, что ему нравится больше всего. Главное, что вы остаетесь на волнах Русского радио. Не пара с нами. Просто с

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+. Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
16: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

И что главное, все здесь идеально совместимы в этих отношениях. И овны, и девы, когда касается перелетов куда-то, каких-то путешествий, вопросов с самолетами связанных и так далее, и так далее. Здесь все идеально. Но проблему несовместимости любви мы тоже замалчивать не будем. У нас Стас Пьеха прямо сейчас берет на себя эту роль, чтобы мы про это помнили. Ну а если станет грустно, Анна Семенович вам тоже споет на русском.

0: не нравятся такие люди, которые сначала предлагают что-то, если хочешь, спою. И вот после этого даже же не ждут, когда говорят «да», «нет», просто начинают петь. Анна Семенович в эфире «Русского радио», спасибо большое, даже если нам было весело, стало еще веселее. И еще будет лучше дальше в эфире «Русского радио». Ираклий и Нюша, дождемся.
1: Реклама на русском. Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117 784 720.

0: Авито «Путешествие». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Вот это ухватило!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: прекрасно понимаю эмоции Ираклия, которые мы сейчас слушали в эфире Русского радио. Особенно в этот момент, когда все маски сброшены, и уже можно наконец-то отдыхать и, в принципе, видеть все истинные лица тех людей, которые находятся рядом с тобой. Ну и себе тоже можно себя показать во всей красе и не скрываться за каким-то непонятным образом, который мы чаще применяем, когда находимся на рабочем месте или куда-то еще отправляемся во время наших будней. Поэтому желаю вам вот этого легкого, вдохновенного утра, чтобы оно прошло у вас как можно легче, и чтобы поскорее сбросить маски.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
0: И отправиться к тем людям, с которыми вы вас сочетала судьба, возможно, а может быть даже еще какие-то люди в ЗАГСе, например, которые, безусловно, вас любят и которых любите вы, и с которыми можно быть такими, какие вы есть. С нами Авраам Руссо. Далее в эфире Русского радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФСБ заявило, что задержал иностранца, который пытался запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон-разведчик. БПЛА использовался для поиска цистерн с нефтепродуктами, разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина был задержан в Мурманской области при попытке выехать в Норвегию, передают РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте. Задержанного заключили под стражу. После двух лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа увеличение цены в рознице достигло 11% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тысяч тонн гречки, на 50-100 тысяч тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта. Стоимость крупы в магазинах составила 85,5 рублей за килограмм. В июле на рынке подержанных автомобилей сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, продажи машин с пробегом установили новый рекорд, с другой, впервые с прошлого лета в этом сегменте отмечается снижение количества совершенных сделок, пишет «Известия». Лидером вторичного рынка остается «Лада», на втором месте почти с двукратным отрывом «Тойота». Далее следует «Киа» и «Хёндэ». Первую пятерку замкнул «Фольксваген». В Южной Корее запустят реалити-шоу про любовь людей к искусственному интеллекту. Передачу назовут «Мой ИИ-партнер. Странный роман». В шоу примут участие известные телеведущие, комики и другие медийные личности. Нейросеть подберет им идеальных нейропартнеров, исходя из личных предпочтений. Авторы шоу хотят проверить, возможен ли эмоциональный обмен между человеком и искусственным интеллектом. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Андрей Макеев обещал устроить обмен хорошим настроением и без всякого искусственного интеллекта.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: Да, мы выступаем за живое общение со всей страной, с каждым слушателем русского радио. Когда сейчас все говорят об искусственном интеллекте, и потихоньку он забирает все больше и больше работы себе и завоевывает все новые и новые сферы деятельности. Хоть что-то должно быть живое где-то. Живые эмоции, живое общение, искренние впечатления. И здесь, в эфире русского радио, конечно, мы их все вместе получаем. Благодаря тому, что и ведем диалог, и, соответственно, слушаем самые лучшие любимые. Сливки совсем скоро появятся. Зиверт уже готов открыть нам новый музыкальный час. Всем здравствуйте.

0: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
1: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? На Вологде.

любовь вернуть не получается, потому что, какие бы чувства мы с вами не рассматривали, здесь после песни Артура Пирожкова, они все равно зависят от того, какой человек рядом с нами, с кем нам приходится обмениваться впечатлениями, эмоциями. А клубника, она клубника всегда хороша, вот правда же? Клубника, черешня и все остальное. Поэтому, если пока нет каких-то чувств взаимных у вас с кем-то, ну вот тоже можно восполнить, тем более у нас лето с вами продолжается, и в такой ситуации, фруктовой ситуации, можно пережить любую меланхолию и смотреть прямо ей в глаза, в лицо этой меланхолии, и приветствовать ее. А если еще Александра Воробьева здесь в эфире Русского радио появляется, то вообще ничего не страшно. Всех с пятницей и с летом вас.

0: вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Реклама на Русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

чего только нет в этой голове во время... Да, совершенно верно. Чего только нет в этой голове во время твоих рабочих процессов, когда у тебя должны быть таблицы, совещания, планы какие-то, а у тебя духи с ароматом приятным в голове живут. И песни Сергея Лазарева тоже составляют компанию этим же самым ароматом. Но, знаете, можно, конечно, себе позволить такие мысли, с одной стороны, но только договоримся так, чтобы в выходные вы, например, не думали о работе, чтобы вот все друг друга, все с друг другом сочеталось так, как надо. Если на работе, то о работе думаем. Если выходные, то о выходных, а не наоборот. Ну и всегда, и в любой ситуации остаемся на волнах русского радио, чтобы быть, как говорится, в теме. Юлия Савичева с нами здесь далее.

И далее в эфире Русского радио «Медитация». Вот бы как раз, кстати, были бы стеклой за окном. Но если вдруг нет, значит, медитируем на то, что есть вокруг. На облака, в конце концов. Это полезный процесс. Немножко улететь, но обязательно вернуться. Чтобы, знаете, не улететь так, чтобы потом крутили у виска и говорили, что что-то с тобой не так. Хотя, может,

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с «Офис Мак».
5: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: этим вопросом нужно уже задаваться, с кем греться зимой, если у вас нет какого-то варианта прямо сейчас. Поэтому пока еще тепло, пока еще у нас какая-то теплая часть осени впереди планируется, когда есть возможность чуть побольше погулять, чуть побольше пообщаться с людьми. Не холодно, и вроде дождей пока нет. Нужно пойти посмотреть, может быть, какой-то вариант вам приглянется. Ну и греемся, конечно, будем греться с музыкой Русского радио. Ирина Дубцова у нас совсем скоро появится здесь. Дождемся.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов, ночью опустится до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Общественники предложили создать официальный ресурс для информирования водителей о наличии бензина на заправках, чтобы снизить остроту проблемы. Топливный кризис в последние недели набирает обороты. На АЗС во многих регионах, в том числе и в Москве, огромные очереди, а власти вернулись к ограничениям на продажу горючего. Во Всероссийском обществе автомобилистов отметили, что водители, которые стоят в очередях за бензином, столкнулись с отсутствием четкой информации о его наличии. Топливные геокарты частных компаний зачастую транслируют неактуальные или недостоверные данные. Помочь в этой ситуации могло бы создание официального ресурса с информацией о наличии топлива и длине очередей на заправках. Холдинг ВК подал иск в суд к Apple. Компания требует вернуть свое приложение в App Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений, а также взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Иск будет рассматривать арбитражный суд Москвы. Приложения ВКонтакте, ВК-музыка, ВК-видео, ВК-знакомство, а также Дзен, Одноклассники, Почта Mail, Юла и другие были удалены из App Store в конце июня. С 1 сентября вступают в силу обновленные правила проведения диспансеризации. Об этом говорится в сообщении Минздрава. Ключевое изменение касается порядка заполнения учетной формы. Врачи будут обязаны вносить в карту дополнительные данные. Туда попадут показатели холестерина. Помимо этого, по новым правилам, медицинский работник во время диспансеризации должен будет оценить предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. Старейшему человеку в мире сегодня исполнилось 117 лет. Это британка Этель Каттерхэ. Титул старейшей жительницы Земли перешел к ней в апреле прошлого года, когда ушла из жизни Инна Канабара Лукас, бразильская монахиня, дожившая до 116 лет. Этель говорит, что ключ к долголетию в отказе от конфликтов. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

что сказать, принимается это предложение, что мы встречаемся в Портофино, и вообще просто мысль, одна только мысль, что нас где-то ждут в теплых прекрасных краях, и рано или поздно надеются, что мы туда приедем, она пусть это сердце греет, и что рано или поздно с нами случится то самое событие, когда ты просыпаешься, белый потолок, смятая постель, и ты вообще не понимаешь, что происходит. И вот это называется отпуск, вот это называется свобода, вот это называется безграничное удовольствие, и вот это момент, когда ты выиграл эту жизнь. Ну, а пока мы с вами работаем. У нас пятница на календаре. У нас 21 августа сегодня. Ну и впереди выходные. Это тоже пусть нас с вами всех радует. Джонни совсем скоро появится в эфире Русского радио. Филатов и КРС продолжают музыкальный час. Всем здравствуйте.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый Спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
5: Наполовину мой, я обернулась тисель.
4: Только лучше.
6: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
4: Только любимое.
7: Танцую, как будто рядом океан.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.

боли, обиды, печаль, все это смывается легко реками. Ну, раз уже это все, все эти слова появились в песне Джонни, то я их так вот немножко по-своему интерпретирую, соединю, и мне кажется, вполне себе нормальная такая мысль. Если есть возможность, ну, если не нырнуть, если холодно, то просто понаблюдать за рекой, то тоже очень хорошо. Боли, обиды, печаль, все это куда-то уплывает, и остается только счастье, которое мы будем, которое мы любим испытывать, и нам нравится испытывать вместе с Жасмином Фейрусского радио.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

предлагаю всем поклонникам Мари Краймбери сегодня не ждать слишком долго и поздравлять нашу любимую певицу с днем рождения. Ну и, конечно, я уверен, что уже сейчас очень много пожеланий Марина получила. Русское радио, конечно, ко всему присоединяется. И вот все то, что сама Марина дарит в песнях, все эти пожелания, вся та доброта, все тот, весь тот свет и все то счастье, которое дарит она в своих песнях, пусть обязательно к ней вернется еще в большем и большем объеме. Ну и, конечно, все, кто сегодня отмечает 21 августа свой праздник, мы вас тоже поздравляем, желаем счастья и не болеть. Ну, если болеть, то не чем-то, а кем-то конкретно. Ну и обязательно слушать Русское радио.

0: на русском радио. Афиша.
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Топ-3 отличных новостей из наших кинотеатров. Первое. Новый «Колобок» продолжается. Сходил недавно с сыном, ему зашло, так сказал. Ну а что ему хорошо, то и мне хорошо. Отличная сказка с шутками для аудитории 6+, качественная анимация, харизматичные актеры. Кстати, сам «Колобок» оказался не таким страшненьким, как в тизерах. Советую.
0: Афиша.
1: Новость номер 2. Легенда о золоте скифов. Семейная комедия для тех, кто уже посмотрел «Колобка». Мальчик Петя, мне уже нравится, расследует таинственное исчезновение артефактов из местного музея, пытаясь при этом впечатлить свою новую знакомую Нину. А третья новость – это мультик «Лидия и всадник». «Всадник тумана». Здесь тоже про похищение, а еще про летающий корабль, туманное море и магию созвездий. Каникулы, кажется, продолжаются. В кино в том числе. Там и увидимся.
0: Русское радио. Солнце с

осенняя песня в эфире Русского радио от Нюши. Что называется, к погоде уже подбираются у нас песни. Ну и хотелось бы, чтобы и шутки тоже были под сезон, который у нас наступает. Если у вас есть возможность, придумывайте. Пожалуйста, присылайте, чтобы, да, в стране будет холодно, но при этом будет теплее от вашего чувства юмора. Придумывайте шутки, присылайте на сайт rusradio.ru. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторам подарим эксклюзивную футболку с текстом, собственно, своей шутки. Все подробности на нашем сайте.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
6: Конфет

0: Вот еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: хочется после песни Ольги Серябкиной задать Ивану Соловьеву вопрос. Песня называется «Бывало и лучше». Вань, скажи, как дела, пожалуйста, у тебя?
1: Бывало и лучше. Да нет, на самом деле супер, ну ты чего?
0: Я думал, ты скажешь, нет, у меня сегодня все прекрасно, я проснулся радостный.
1: Так и было.
0: Так я за тебя, получается, отвечаю.
1: Меня друзья иногда говорят, Вань, ты прям своим оптимизмом раздражаешь.
0: Но сегодня тебе придется его как-то проявить.
1: Обязательно. Да, так и будет.
0: Будем ждать от тебя позитива.
1: Будет.
0: Слушай, ну если бы ты начал ныть, вдруг, я не хочу, ничего страшного. Я бы тебе сказал, а ты не сдерживай слез и реви, знаешь, у меня все было подготовлено. Все, знаешь, на любой вариант твоего ответа
1: вот
0: все было.
1: Сейчас микрофон выключишь, я буду ныть.
0: А знаешь почему? Потому что песни группы Иванушки Интернешнл по-другому без слез слушать нельзя.
1: Слушайте, ребят, давайте все-таки на позитиве, на положительном улыбаемся и машем. Пятница.
0: Да, с пятницей, да. Ладно, всем пока, Иван Соловьев. Вам оставляю. Завтра приду с 9 до 11 в шоу «Крутой по-русски». Будем зажигать. Не плачьте, пожалуйста, и радуйтесь. Да-да.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Советы от застройщика «Счери дом».
3: Бизнес-класс – это, конечно, красиво. Машину я опять в соседнем дворе бросать буду или на газоне под окнами?
1: Бросайте вредные привычки. В жилом комплексе «Чили» мы предусмотрели теплый крытый паркинг. Это когда вы выходите из квартиры в туфлях, спускаетесь на лифте и садитесь в чистый, прогретый автомобиль, пока остальные соскребают лед со стекол на ветру. Ваша машина заслуживает бизнес-класс не меньше, чем вы. Никаких поисков свободы пятачка и никаких споров с соседями за место под солнцем. Ваш комфорт начинается еще до того, как вы завели мотор. Спонсор проекта ООО «СЗ Черри Дом Строй».
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: Около 60 тысяч рублей собрали волокжане на благотворительном концерте. В парке ветеранов прошел благотворительный концерт «Своих не бросаем». Традиционно в рамках мероприятия работала благотворительная ярмарка, где были представлены изделия ручной работы. Все вырученные средства направят на помощь бойцам СВО. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин подчеркнул, что подобная волонтерская работа ведется повсеместно. Общая сумма пожертвований на всех благотворительных мероприятиях города уже превысило 3,5 миллиона рублей. На площади более 1500 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 14 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на уличной дорожной сети. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

пятница, пятница! Ну, вы почувствовали с самого утра, да, когда проснулись, что сегодня пятница? Потому что, ну, во-первых, даже если мы немного не выспались, по пятницам мы на это внимание вообще не обращаем. А аромат, чувствуете? Пятница ведь, у нее аромат совершенно не такой, как у любого другого дня. Аромат какого-то счастья, радости, предвкушения. Поэтому, ребята, мой вам совет. Давайте-ка побыстрее разгребайте рабочие дела, что-то уже смело оставляйте на понедельник, и будем с вами с каждым новым часом приближать вечер пятницы. Меня зовут Иван Соловьев, а для отличного настроения, для точнее поддержания уже существующего отличного настроения, супер песни. Артур Пирожков появится в нашем эфире, Алиса Морозова и еще на А. Андрей Губин.

Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
2: Hello!
3: Ni hao! Xin chao!
4: Merhaba!
2: Привет!
5: 150 стран, один язык. Язык UnionPay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 100 91 10.
6: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый Спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фирмерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
9: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
10: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
9: Подскажи телефон.
10: Записывай. 547-043. 547-043.
9: Спасибо, бегу звонить.
11: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
12: Пока я завтракал, стемнело.
13: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна?
14: Держит курс

Я вам сейчас расскажу, что мне и нравится, и не нравится. Вот так вот сразу. Кстати, многие из вас сейчас узнают себя. Просыпаюсь я сегодня в 3 часа ночи с чувством жуткого голода. И такой, знаете, в бессознательном состоянии иду к холодильнику, а там у меня есть такие остатки. Кусок батона, одна сосиска и одна пластинка сыра. Так вот, сыр на батон, сосиску в прикуску. Боже, как это вкусно! Это просто самое вкусное, наверное, в 3 часа ночи, что можно съесть. В общем, по вкусу нравится, а то, что вот в 3 часа ночи, конечно же, не нравится. Ну, куда деваться? Куда деваться, ребята? Хочешь есть – ешь. Хочешь чай пить – пей. Хочешь кофе – пожалуйста. Кусок торта – да пожалуйста. Если организм просит, организму нужно это давать. Иван Соловьев – это я. Все, что происходит в нашем эфире, в эфире Русского радио, нам нравится. Владимир Пресняков, группа «Корни» и Аня Лорак уже.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: 21 августа. Августа. Лето. Не хочется думать о том, что осень вообще не за горами. Сегодня, вот, кстати, по поводу осени, хорошая новость. Сегодня Мирон Ветрогон. Что это означает по народному календарю? Определяли по сегодняшнему дню, какая будет осень. Какой будет сентябрь, по крайней мере. Так вот, если сегодня погода ветреная, порывистый ветер, то тогда осень, сентябрь, точнее, будет немного мрачновато. А если все тишь да гладь, то будет солнечно и тепло. Так, у нас в Москве тишь да гладь, значит, сентябрь будет теплым. Ну, хорошие новости, согласитесь. Русское радио с вами, мы вообще всегда поставляем только хорошие новости. Давайте будем слушать лучшую музыку. Маша Вебер впереди, и Сергей Лазарев, и гости из будущего. Прямо сейчас Иван Соловьев, это я, обнимаю.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

0: HR Балдыбанк 05.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оверен 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. Оверен 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с Офис Мак.
6: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Зачем же сразу терапевту? Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Дорогие вы наши, пятница – это вообще не тот день, когда что-то надо ставить на стоп. Ну, если только мы говорим не о работе, а о каких-то делах серьезных, да, вот их точно надо ставить на стоп, но чуть попозже, ближе к обеду. А вот все остальное – мысли, идеи, планы, наоборот, уверенно жмем кнопку play и вперед к осуществлению всех наших пятничных мечт, желаний и планов, конечно же. Я вам этого от души просто советую и рекомендую. Меня зовут Иван Соловьев, это Маша Вебер. Поставь на стоп, не на стол, как многие слышат, а на стоп. Так называется песня. Николай Басков, ну, любимец женщин, да и мужчин, врывается в наш эфир. Всем желаю хорошего пятничного настроения. Будьте в компании Русского радио. Нам вместе очень и очень хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дэвил» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дэвил» ярко, «Дэвил» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
6: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме призвали отменить наказание для россиян за стрельбу по дронам. Поводом стала история 66-летнего фермера Николая Мухина в Волгоградской области. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья. Судья пришел к выводу, что беспорядочная стрельба в воздух и потенциальное падение обломков на жилые постройки представляли существенную угрозу. За пенсионеров вступилась генпрокуратура, заявив, что он действовал в состоянии крайней необходимости. В итоге дело было прекращено. Теперь депутаты предложили отменить такую статью. Законопроект уже готов. После 2 лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа увеличение цены в рознице достигло 11% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тысяч тонн гречки, на 50-100 тысяч тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта. Стоимость крупы в магазинах составила 85,5 рублей за килограмм. Первоначальный взнос по ипотеке в Москве вырос почти вдвое за 3 года. Нужная для получения кредита сумма увеличилась на 60-80%. Для двушки в новостройке теперь нужно около 5,5 миллионов рублей. Откладывать на такую сумму всю зарплату придется больше года, подсчитали аналитики рынка. При этом проценты по кредиту могут составить еще примерно 45 миллионов рублей. Из Москвы запустили регулярные рейсы на остров Фукок во Вьетнаме. Они будут выполняться с 15 октября дважды в неделю. Самолеты из Москвы будут отправляться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево. Вьетнам – одно из самых популярных направлений российских туристов. Спрос отечественников на отдых там вырос на 50%. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

одиночестве хочется побыть в понедельник, согласитесь. Но никак не в пятницу, тем более, когда дело ближе к обеду. Вот, кстати, в пятницу за обедом обязательно нужно не в одиночестве идти, потому что именно в пятницу за обедом, когда идете с коллегами, рождаются очень интересные планы на вечер. Поэтому, ребята, пользуйтесь этим случаем. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Иван Соловьев. Это я, Русское радио. Это мы. И, конечно же, вы наши главные герои. И они, любимые артисты. Группа «Рефлексы», Влад Соколовский. Вот так вот продолжим новый музыкальный час здесь на русском. Хорошего дня всем.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна. Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: так вот бывает, доверяешь человеку, доверяешь, а потом бац, в какой-то момент, а он твое доверие подрывает. Вот так вот, ребята. Хочу, знаете, что вам пожелать? Чтобы на вашем пути встречались люди, только такие, которым можно доверить абсолютно все. Доверить тайну, доверить какое-то дело. Кошку кормить, цветы поливать тоже можно доверить. И пусть таких людей в вашей жизни будет как можно больше. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Едем дальше.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустил.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Топ покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Конечно же, умирать не надо. Лучше кто-нибудь сказал бы, вот давай я за тебя сделаю это дело, или там, какое-нибудь еще дело, или давай я для тебя что-нибудь сделаю. Ну, допустим, схожу за чашкой вкусного кофе или за чем-нибудь еще вкусненьким. Вот это более, конечно, приятно и более желательно сейчас, в рабочий-то самый разгар рабочего дня. 13:29, это точное московское время. Кстати, по нам можно сверять часы. Иван Соловьев, так меня зовут. Ребятки, готовьтесь. Бандерас, группа «Фабрика», Ирина Дубцова. Такой ближайший музыкальный план.

Знаете что, девушки русские, давайте-ка вы оставьте это дело все сама и сама. Мы-то вам на что? Вот мы готовы. Мы готовы на все, особенно сегодня, в пятницу. Давайте вот я сейчас за всех мужчин скажу. Устроим вам такое а-ля 8 марта. Мы готовы сегодня, ну, я не знаю, порядок в доме навести. Готовы? Да, я думаю, да. Ужин приготовить? Ой, вообще можем. Посуду сами помоем. А вы свои вот ручки на маникюренные побережете. Договорились? Договорились. Надеюсь, парни на меня не в обиде. Бандерас появляется в нашем эфире. Иван Соловьев. А так меня зовут. Скоро Александр Панайотов с новой песней. И Настасья Самбурская также появится здесь в эфире Русского радио. Хорошего нам всем дня. Я

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что... мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Аутэ Банк 0+.
6: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники.

0: Звонок для учителя.
1: А Office Mac для родителя. В гипермаркетах Office Mac уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Office Mac.
3: О, Office Mac АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Сам». Подробности на сайте azs.tatnef.ru.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

друзья, тоже приглашаю вас полетать. Давайте полетаем на крыльях стола заказа на Русском радио. Начнем в 14.00 после выпуска новостей. Приглашаю всех принимать участие. К тому же стол заказов непростой. Стол заказов с подарками. Это очень круто. Заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу Русское радио. Сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного дня!

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
10: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
12: На

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лично связался с матерью девочки, которая нарисовала смешариков на резиновом покрытии детской площадки в городе Болохове. Он выразил семье поддержку. Инцидент получил широкий резонанс после того, как местные власти расценили творчество девочки как порчу имущества и вандализм. Ребенку угрожали уголовным делом. В итоге за семью вступились сотни неравнодушных россиян, глава региона и уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. Она заявила об успешном разрешении конфликта. Новый налоговый вычет появится с 1 сентября. Россияне смогут оформить возврат денег за долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Участники дистанционного электронного голосования на выборах депутатов в Госдуму смогут стать победителями розыгрышей программы «Миллион призов». Для этого необходимо проголосовать онлайн на mos.ru или с помощью терминала электронного голосования на любом избирательном участке столицы с 18 по 20 сентября. Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, на билеты в столичные музеи, а также пополнить ими баланс карты «Тройка». Кроме того, их примут в виде взноса благотворительной организации. Матчи Кубка России будут транслировать в странах Южной Америки. Российский футбольный союз и цифровая платформа eSport заключили соглашение. Сумма контракта не уточняется. Эксклюзивные права будут распространяться на Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Эквадор, Парагвай, Перу и другие страны. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А прямо сейчас русское радио Вологда и магазин Office Market разыграют полубарный стол. Победителем прошлого розыгрыша стал Алексей, номер 8195. А сегодня приз может стать вашим. Пишите «Хочу стул» в наши мессенджеры на номер +7 921 149 104 9. Станьте вторым, и стул ваш. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет в пятницу на русском радио Вологда.
2: Реклама спонсора.
1: Office Market – территория мебели. Большой выбор новой ИБУ офисной мебели. Кресла, столы, шкафы, тумбы, металлическая мебель и многое другое. Создайте удобное и функциональное рабочее пространство вместе с нами. Город Вологда, Белозерское шоссе 9. Город Череповец, улица Архангельская, 46А. Ищите нашу группу Office Market ВКонтакте. ИП Юдин Андрей Владимирович. Огарно ИП 323-352-50-00-39-109.
0: Стол заказов.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
5: Звук поставим.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82.

0: грусти. Остань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава, предложили увеличить. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов для отзыва. Страховщики на 10% чаще стали выдавать направления на ремонт авто по ОСАГО в этом году. Об этом известием рассказали в Центробанке. На фоне дефицита запчастей и долгих сроков доставки деталей в 2022 страховщики почти перестали ремонтировать машины по обязательной страховке. Вместо этого они компенсировали ущерб деньгами, которых часто не хватало для восстановления авто. Однако сейчас доля ремонта начала приближаться к досанкционному уровню. Герой России Евгений Подобный позитивно оценил отмену решения о штрафе для волгоградского фермера, стрелявшего из ружья по вражескому беспилотнику. Накануне областной суд пошел навстречу общественному мнению и поправил своих коллег из нижестоящей инстанции. Военкор разделяет позицию тех, кто уверен, в таких ситуациях люди заслуживают не наказания, а благодарности. Применять личное оружие в условиях террористических атак можно и нужно. Как подчеркнул Подобный, необходимо резко повышать скорость адаптации к изменениям в обстановке. Россиян ждет кровавая луна. Почти весь диск станет красным во время затмения 28 августа. В этот момент более 90% лунного диаметра окажется в тени Земли. Это произойдет около 7 утра по московскому времени, сообщили в московском планетарии. Общая продолжительность затмения составит 5 часов 38 минут. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио. Иван Соловьев.
2: Вот, читаю, слушайте внимательно. Ваня, привет. Вышла на работу первый день после отпуска. Работы куча накопилось, а я слушаю русское радио, слушаю тебя в эфире, и работа как-то быстрее идет. Олеся Самунина написала: ребята, вот же. Вот для этого мы и работаем здесь круглосуточно, чтобы скрашивать ваши рабочие дни, чтобы делать их легче, проще, веселее, теплее, уютнее, добрее. Поэтому настраивайтесь на русское радио. Устраивайтесь поудобнее. Вообще, встрепенитесь, улыбнитесь. Это русское радио, это Ева Польна уже появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. А скоро будет Ханна и группа «Серебро» также появится здесь. Желаю всем хорошего дня.
3: Зачем все эти признания? Не кстати, скажи, мне бы было легче не знать, что ты врешь. Теперь навстречу

свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Как там дальше? Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее. Правильно? Правильно я помню? Ну, давайте я за зеркало отвечу. Хватит заниматься ерундой, давайте заканчивать работу потихоньку. Ну, так вот, не спеша. И уже, собственно, окунаться с головой по самую макушку в пятницу, в наступающие выходные дни. Я прям предугадываю, чем большинство, ну не большинство, а многие займутся завтра-послезавтра, начнут штурмовать школьные базары, потому что не все еще купили, не все еще готово для 1 сентября. Удачи! Все делайте под музыку русского радио.

0: Ромашкова. Она решила с утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио.
3: Русское радио в твоем мобильном.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Корона!
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
16: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

Боже, как трясет от родного мужчины. Боже, это лучший комплимент, который мы могли бы услышать в свой адрес, правда же? Так что, мальчишки, я желаю, чтобы ваша женщина от вас всегда потряхивала. Ну, конечно, в хорошем смысле этого слова. Вы слушаете Русское радио. Нас, конечно же, трясет, когда ты слышишь свою самую любимую песню в эфире. Дима Билан и Валерия уже появляются, уже здесь, уже вместе с нами. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличной пятницы и отличного наступающего вечера.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Жара – это когда ты выходишь из душа и через минуту понимаешь, нужно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

звездами сейчас сияют те, кто отмечает сегодня день рождения. Есть такие? А ну-ка, поднимите руки. Ой, обожаю, когда вот на работе кто-то из коллег накрывает стол, приносит угощение, ну, именинники, я имею в виду, в пятницу. Вот, можно считать, что вот уже с этого времени пятница превращается в нерабочее время, в нерабочую пятницу. В общем, мы поздравляем именинников, мы желаем вам отличного праздника, веселья, задора, здоровья, конечно же, ну и, конечно, чтобы все у вас было хорошо. А Иван Соловьев, так меня зовут, «Руки вверх» продолжит наш эфир прямо сейчас, но до конца этого часа еще много любимой музыки.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт stoylandia.ru с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый Спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: 40% ремонтных работ выполнено на Красном пешеходном мосту в Вологде. Косметический ремонт пешеходной переправы через реку Вологду проходит с начала августа. Рабочие уже завершили заливку новых оснований под укладку покрытия, приступили к штукатурке стен, входных лестниц, шлифовке перильных ограждений. Благоустройство ведется при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также в рамках народной программы «Единой России». Порядка 80 тысяч инициатив предложили Вологжане в народную программу. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Вот, никогда не буду подниматься на большом воздушном шаре. Никогда не буду и не прыгну, и не буду прыгать в тарзанке. Никогда не сяду в аттракцион, ну, где вот эта, знаете, петля есть. В общем, все такое экстремальное, что нервы щекочет, не для меня, не мое, как говорила бабушка моя всегда, береженого Бог бережет. Вот я придерживаюсь этого. Так, постою в сторонке, посмотрю за другими. А так, да, лето мы с вами, конечно, провожаем. Уже скоро встречаем осень. Ай, как быстро летит время, правда же? Иван Соловьев меня зовут, вы слушаете Русское радио. Скоро Сергей Лазарев, а прямо сейчас Влад Соколовский. Я вас поздравляю с пятницей.

0: Реклама.
1: Hello.
2: Ни хао.
3: Синчао.
4: Мерхаба.
1: Привет.
0: 150 стран. Один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
5: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
6: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое.

Да-да-да, друзья, самое время взять в руки мобильный телефон и прошерстить записную книжку. Но все-таки вечер пятницы, он не за горами, а еще и суббота, и воскресенье. Надо намечать планы, надо подумать, что будем делать, с кем будем делать и где будем делать. Я желаю вам в этом преуспеть. Иван Соловьев, меня зовут Сергей Лазарев. Спасибо за песню. Появляется Елена Север в нашем эфире. Также скоро Ирина Дубцова и Филипп Киркоров. Через пару мгновений. Хорошего всем настроения, хорошего всем самочувствия. Оставайтесь в нашей компании, самой лучшей компании русского радио.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина.
3: Подробности на русрадио.ру.
4: Реклама на русском.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот, дорогие дети, когда мама или папа хотят на ваш мобильный телефон установить программу по отслеживанию, где вы находитесь, не сопротивляйтесь. Родители всегда должны знать, где вас искать, в случае чего, где вы находитесь. Это же для вашей безопасности и для нашего родительского спокойствия. Где искать и во сколько? Отличное настроение, скажу я, Иван Соловьев. В 17.00 осталось недолго. Золотой граммофон и Алена Бородина здесь появится в эфире буквально через полчаса. Поэтому будьте в компании Русского радио. Желаю вам отличного настроения и хорошего наступающего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Нолюс.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо
4: «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»?
3: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: это, конечно же, большое счастье, что мы вместе, вместе с нами прямо сейчас. Алена Бородина. Алена, проходи, проходи, привет тебе.
1: Привет, Ваня, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает Русское радио. Золотой граммофон, пока еще летний, выйдет в эфир в свое время в 17 часов по Москве. Не переключайтесь.
0: Ну, конечно, не будем переключаться. Ждали, ждали, дождались, ребята. Так что давайте. От ближайшие 2 часа. Самое горячее и долгожданное. Всю неделю ждем золотой граммофон, и вот дождались. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Вернусь в эфир за.

0: Armstrong в 15:00. Отличной всем пятницы. Все, пока.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
6: Русское радио. Радио большой страны.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минпросвещение скорректирует правила приема детей в школы и детские сады. Изменения предусматривают первоочередное предоставление мест в этих учреждениях детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также детям силовиков и военных, погибших из-за увечья, полученного в ходе СВО. И к другим темам. В Софеде предложили ужесточить правила для пользователей кикшеринга. За грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, передачу руля ребенку, созданию реальной угрозы пешеходам нужно блокировать аккаунт такого пользователя во всех сервисах кикшеринга, считают авторы инициативы. В то же время, по мнению сенаторов, повышать штрафы за небольшие нарушения не следует. Большинство пользователей кикшеринга получали взыскание всего один раз. В Госдуме предложили законодательно ввести выходной 1 сентября для родителей школьников. Авторы инициативы считают, что меру необходимо вводить с учетом сохранения зарплаты. Сейчас мамы и папы вынуждены либо пропускать торжественную линейку своих детей, либо брать отгул за свой счет. При этом они остаются зависимы от решения руководства. Присутствие родителей на торжественной линейке снижает тревожность ребенка, укрепляет чувство уверенности и формирует позитивное отношение к школе как к значимому социальному институту, пояснили парламентарии. Российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место в танцах на льду на этапе юниорского гран-при в Китае, пишет Регнум. Спортсмены являются победителями первенства России и финала отечественного юниорского гран-при. Это первое международное соревнование для наших фигуристов на арене за 4 года. Ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Многие из нас уже не работают. Мы репетируем отдых, потому что впереди 2 дня выходных, и стоит как следует к ним подготовиться, чтобы они снова не проскочили мимо без пользы. Ваши приемники, наушники и колонки играют «Русское радио» в студии Алена Бородина. Я приглашаю вас на 2-часовое музыкальное шоу, которое наполнено исключительными песнями, лучшими песнями нашего эфира, которые выбрали слушатели. Наши слушатели. «Золотой граммофон» он такой. Я предлагаю начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает Маша Вебер со своим хитом «Гори». Мы ждем, конечно же, от певицы новую песню. Ну а пока встречаем творческий и дружеский дуэт двух ярких артисток. 20-е место. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Двадцатка лучших песен русского радио сегодня была открыта благодаря стараниям Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Мы слушали их совместную работу «Подруга». Ну, а я, как всегда, спешу напомнить о том, как вы можете влиять на итоги «Золотого граммофона». Голосовать за песни, которые вам приглянулись, можно на сайте rusradio.ru. Заходите и влияйте сколько душе угодно. Ну, а мы продолжаем наше путешествие к вершине главного хит-парада страны. На очереди 19-я строчка. Здесь серебро. «Мало огня».
1: Номер 19.

0: Реклама.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
14: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
15: IT-школа «Кодология». Век новых технологий твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
17: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дэвил школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, третий этаж, и торговый центр Каскад, второй этаж.
18: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Серьезное отношение с девушкой — это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
21: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
22: Опять одна, да пьешь до дна.
21: Только лучшее.
22: Я в глазах твоих видел свет в океане.
21: Только любимое.
22: Какая ты странная, странная, странная.
21: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Русском радио. Золотой граммофон.
22: Золотой граммофон.
10: Лето еще не закончилось, а осень уже примеряет плащ из последней осенне-зимней коллекции. Не грустим и ценим каждый летний день. В конце августа мы просто обязаны с вами это сделать. На Русском радио продолжается «Золотой граммофон». Вместе мы исследуем главные хиты нашего эфира. Прямо по курсу 18 место. Здесь сегодня приземлился «Бумажный змей», которого, как всегда, запускали Александр Панайотов и Алиса Морозова.
21: Номер 18.

0: На 18-м месте главного хит-парада страны Александр Панайотов и Алиса Морозова со своей историей о бумажном змее, который, как мы знаем, на упрямую птицу похожий и рвется из рук. Главное, чтобы ему, змею, попался попутный ветер. Впрочем, он и нам с вами не помешает двигаться дальше и подниматься выше. Впереди 17-я строчка золотого граммофона. Сюда, перепрыгнув через три ступеньки, добралась Марго. Слушаем ее хит «Мое».
1: Номер 17.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: От сбора в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: В нашей семье главный кот, а мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конце августа каждый солнечный день как подарок. Я надеюсь, что вы эти подарки, эти дары принимать успеваете и успеваете также ухватить лето за хвост. Ну, а мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями русского радио в хит-параде «Золотой граммофон». На 16-м месте еженедельного хит-парада новинка этой недели «Севиль», «Артик» и «Асти». «Бриллиант».
1: Номер 16.

На 16 месте лучшей двадцатки русского радио сегодня неплохо устроились Севиль и проект Артикасти со своей новой песней «Бриллианты». Хочется мне верить, что у этого хита будет достойное название «Судьба». Но я предлагаю стремить свои взоры в будущее без каких-либо оптических приборов. Видно, что осень не за горами, да и календарь об этом напоминает ежедневно. Сегодня 21 августа. Такова реальность, которую я предлагаю украсить следующей композицией. На 15 месте золотого граммофона именинница этой недели Мари Краймбрери. Слушаем ее песню «Давай не ждать» и поздравляем Мари с днем рождения.

0: зале ожидания, который сегодня расположился на 15-м месте золотого граммофона. Сегодня устроилась Мари Краймбрери. Мы слушали ее хит «Давай не ждать», а мы и не будем. Ну и прямо сейчас поздравим звездных именинников этой недели. 17 августа родились актеры Роберт Де Ниро, Шон Пен и музыканты Паскаль и Артем Качер. 18 числа родилась солистка группы «Айова» Екатерина Иванчикова. 20-го режиссер Андрон Кончаловский и певец Стас Костюшкин. 21 августа поздравления принимают музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин, солистка команды «Винтаж» Аня Плетнева и певица Мари Краймбрери. 22-го можно будет поздравить футболиста Артема Дзюбу и актрису Равшану Куркову, а 23 числа певицу Алену Апину. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, я вас поздравляю и желаю вам крепкого здоровья, позитива, мира, любви и удачи. И песня в подарок от Мота. «Намек на нас».
1: Номер 14.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На 14 месте золотого граммофона сегодня обосновался Мот со своим хитом «Намек на нас». А я непрозрачно намекаю вам на то, что рабочая неделя закончилась. На календаре пятница, можно смело отдыхать и строить самые смелые планы на предстоящие выходные. С вами Русское радио. В отличной компании ваших любимых артистов мы наслаждаемся лучшими песнями этого лета. Нас ждет еще 13 отборных хитов, и я обещаю, что мы внимательно послушаем каждый. На 13-й строчке «Иракли». Плюс 3 позиции за эту неделю песни «Солнце внутри».
2: Номер 13.

0: Русском радио. Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
2: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: В ленте играйте в Лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь

0: «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: На Русском радио «Золотой граммофон».
10: Золотой граммофон.
11: Август без арбуза, как пятница без вечера. Вроде все на месте, а главного нет. Надеюсь, вы уже успели насладиться самой большой ягодой на свете. А если не успели, объявляю предстоящие выходные арбузными. Русское радио продолжает играть самые спелые и сочные хиты нашего эфира. «Золотой граммофон» продолжается. На очереди 12-я строчка. Здесь нас уже встречает Анна Семенович, «Если станет грустно».
12: Номер 12.

0: «Если станет грустно, я тебе спою» на 12-й строчке лучшей двадцатки этого лета неплохо устроилась Анна Семенович. Кстати, она поднимается в золотом граммофоне на 2 ступеньки за неделю. Ну, а мы двигаемся дальше. На очереди 11-я строчка еженедельного хит-парада русского радио. Здесь на чемоданах уже сидит Александр Панайотов. Похоже, свои крылья он передал любимой и теперь вынужден летать исключительно самолетами.
1: Номер 11.

0: на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
3: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
4: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
5: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
6: А все сразу, мне и не по карману.
7: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
8: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: По стройландия.ру.
0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?
7: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
6: Русское радио.
8: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
6: Только любимая.

0: между нами. Слушайте лучшее, любимое на русском. Золотой граммофон. Золотая история.
1: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами путешествуем во времени. И прямо сейчас отправимся в 2013 год, который вроде бы и недавно был, а между тем прошло уже целых 13 лет. Тогда, на 18-й церемонии «Золотой граммофон», именинница этой недели, солистка группы «Винтаж» Аня Плетнева, получила награду от Русского радио за хит «Знак Водолея». Аню поздравляем, песню слушаем, ну и подпеваем.

0: «Золотая история».
1: Слушателей «Русского радио» ждет еще один хит нашей золотой коллекции. Давайте с вами сгоняем в 2020 год, который принес музыканту Артему Качеру премию «Русского радио» за песню «Одинокая луна». Итак, 25-я церемония «Золотой граммофон». Слушаем хит и поздравляем еще раз Артема с днем рождения.
2: Тихо

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Информация о классе топлива должна быть указана на информационном табло колонки АЗС в уголке потребителя и в кассовом чеке, сообщили в аппарате вице-премьера Александра Новака по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке топлива. Минэнерго также доложила об исполнении нефтяными компаниями рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок. И к другим темам. Сборную России по триатлону допустили до международных соревнований. Исполком Всемирного триатлона принял решение о полноценном допуске команды. Наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Московские цифровые решения помогают развивать умные города по всей России, от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Регионы могут подключиться к московским цифровым сервисам с нуля, без привлечения дополнительных ресурсов и мощностей на разработку. Некоторые инструменты стали основой для федеральных решений. В частности, один из таких проектов – «Мособлако». Он помогает ведомствам вести бюджетное планирование, бухгалтерский учет и кадры. Процессы. По данным исследования, каждый пятый россиянин считает допустимым публично рассказывать о трудовых конфликтах. 8% респондентов однозначно готовы выносить такие споры в соцсети, блоги или СМИ. Большинство придерживаются противоположной позиции. 54% категорически против публичного обсуждения. Среди аргументов необходимость соблюдать корпоративную этику. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Лето любят все, но все по-разному и каждый за свое. Кто-то за море и закаты, кто-то за шашлыки и арбузы. Кому-то нужно, чтобы на улице была жара 30+, кто-то наслаждается легким похолоданием и летними дождями. Так или иначе, но у нас с вами есть еще целых 10 дней до наступления осени, чтобы успеть сделать что-нибудь по своему вкусу. Это «Русское радио», меня зовут Алена Бородина. Стартует второй час «Золотого граммофона». И прежде чем мы продолжим путь к вершине хит-парада, я напомню вам, как сегодня все начиналось. 20. Наталья Подольская, Регина Тодоренко открыли хит-парад. Подруга.
3: 19.
2: Серебро. Мало огня.
3: 18.
2: Александр Панайотов, Алиса Морозова, «Бумажный змей».
3: 17.
2: На три строчки вверх поднимается Марго. Мое.
3: 16.
2: Новинка этой недели. Севиль, Артик и Асти. Бриллиант.
3: 15.
2: Мари Краймбрери. Давай не ждать.
3: 14.
2: Намек на нас. Это мод.
3: 13.
2: Плюс три строчки у Ракли. Солнце внутри.
3: 12. Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович поднимается на две строчки вверх. Если станет грустно.
3: 11.
4: Лето.
2: Александр Панайотов. Улетай.
0: 10 первых.
2: Отгрузили 10 летних хитов, ну а главная десятка «Золотого граммофона» впереди. Ее открывает Татьяна Крутыкова, «Алешенька».
0: Номер 10.

На 10-м месте главного хит-парада страны сегодня расположилась Татьяна Куртукова вместе с Алешенькой и Аленушкой. Эта прекрасная компания остается на этой строчке. Мы с ними прощаемся, ну, примерно на неделю, чтобы узнать, кто сегодня оказался на 9-й строчке золотого граммофона. А здесь Ирина Дубцова и ее история о том, что память — единственное место, где можно потерять что-то, даже не выходя из дома.

0: «Золотой граммофон» на русском радио.
1: Реклама. В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу, мне и не по карману.
2: Покупайте в «Аплайне». С «Аплайном» товары для дома по карману.
3: «Аплайн», Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу, мне не по карману.
5: Покупай материалы в «Аплайне». С «Аплайном» строительство по карману.
6: «Аплайн», Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева 36.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
10: IT-школа «Кодология». Век новых технологий. Твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в класс на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Август сбрасывает листья, как старые мысли. Они вроде бы еще зеленые, но уже отказываются держаться на ветках. Ну, а мы с вами держимся, в том числе и потому, что проходили этот этап не один раз и знаем, что справимся. Вы настроились на Русское радио, а мы настроены дарить вам хорошее настроение в любое время года. Продолжается «Золотой граммофон», смотр лучших песен страны. На восьмом месте еженедельного хит-парада Александра Воробьева. «Привет, моя меланхолия».
0: Номер 8.

0: Вот кто лучше всех готов к осени, так это Саша Воробьева. Она уже давно репетирует. Ее хит «Привет, моя меланхолия» сегодня находится на 8-м месте золотого граммофона. А мы продолжаем ловить последние лучики летнего солнышка в надежде, что с приходом сентября погода резко не испортится и заодно подарит нам бабье лето. О том, как красиво завершать красивые истории, нам споют Анна Асти и Дима Билан. Слушаем хит «Эпилог».
1: Номер 7.

0: граммофон. На русском радио.
1: Реклама на русском.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Eastman

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: дожди в конце августа, как прощальные аккорды лета. Мы хорошо знаем, что осенью это будут холодные ливни. Ну а пока можно даже выйти на улицу и промокнуть до нитки. Вы слушаете «Русское радио» и «Правильно делаете». С вами Алена Бородина. Мы продолжаем исследование самых крутых песен нашего эфира. Впереди шестая строчка золотого граммофона. С нее мы стартуем в небольшое путешествие на малиновую луну. Его для нас организовали музыканты проекта «Моя Мишель».
1: Номер шестой.

0: На две строчки за неделю поднимается в еженедельном хит-параде русского радио «Моя Мишель» со своей песней «На малиновой луне». Если вы не знаете, как туда добраться, компасы Сергея Лазарева вам в помощь. Да, мы подобрались к пятерке главных хитов нашего эфира, и вы в курсе, что это лучшие песни страны.
1: Номер 5.

космос влюбленных сначала всегда показывает вперед, потом назад, ну, а потом просто крутится и не знает, куда приткнуться. Примерно об этом на пятом месте золотого граммофона нам спел Сергей Лазарев. Мы слушали его хит «Компасы». Ну, а на четвертой строчке лучшие двадцатки страны еще одна известная в любовных отношениях позиция, когда слезы льются без причины. Встречаем группу «Бист» и слушаем хит «Таня, не плачь». Номер 4.

0: На 3 строчки за последнюю неделю поднимаются в золотом граммофоне музыканты группы «Бис» со своим водонепроницаемым хитом «Таня, не плачь». Ну а сейчас нас ждет настоящая трагедия, которую нам представит известная драма-квин, специалист по мощным хитам Лариса Долина. Кстати, победительница прошлой недели. Сегодня ее хит «Последнее прощай» на 3-м месте золотого граммофона.
1: Номер 3.

0: смартфон.
1: На русском радио. Реклама на русском.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителей. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
10: Экономьте с «Офис Мак».
11: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: Пока лето не закончилось.

0: Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
12: На Русском радио «Золотой граммофон».
13: Золотой граммофон.
14: Это Русское радио, с вами Алена Бородина и двадцатка главных хитов нашего эфира. Вместе мы прошли длинный путь к вершине золотого граммофона. За спиной у нас 18 наикрутейших песен, а впереди еще 2 хита. И по версии наших слушателей, это лучшие песни страны. Но сейчас будет незабываемая встреча с артистом, который, когда смотрится в зеркало, видит там не отражение, а портрет, не знаю, достойный Третьяковки или Эрмитажа. Это Артур Пирожков. Он все еще самый красивый.
15: Номер 2.

самый красивый по версии продюсера Александра Ревы Артур Пирожков сегодня украсил вторую строчку золотого граммофона. Ну и теперь это второе место сверкает серебристо, буквально завалены комплиментами в адрес артиста. Ну а на первом месте главного хит-парада страны, благодаря поддержке

0: списке наших слушателей оказалась «Жасмин». Плюс 3 строчки за неделю у песни «Какое счастье». Вот уж поистине достойный повод для команды «Жасмин» поднять бокалы и произнести соответствующий тост. За победу в золотом граммофоне, ну и, конечно, за счастье.
1: Номер

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спорт-авто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-авто». Телефон 537-237.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Парламентарии обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой ограничить наценку на товары первой необходимости. Предельная надбавка должна составлять не более 15% от цены закупки, считают законодатели. В Госдуме также отметили, что самый эффективный способ бороться с высокими наценками – введение госрегулирования на потребительском рынке. Два крупных маркетплейса страны с 1 сентября запустят оплату товаров в цифровых рублях, передают РИА Новости. Все системно значимые банки уже готовы к запуску новой формы валюты. Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей также будут обязаны принимать оплату в цифровых рублях. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Также с 1 сентября россияне смогут оформить возврат денег за долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 000. В предстоящие выходные погода в стране будет крайне неоднородной. В южных районах европейской части, по информации гидрометцентра, сохранится аномальная жара. Температура окажется на 3-6 градусов выше нормы. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Циклонические процессы принесут ненастье в северо-западные и центральные регионы страны. Наиболее выраженные осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вчерашние песни, в отличие от вчерашних продуктов, бывают зачастую гораздо лучше сегодняшних вчера. Это Полина Гагарина, только что на русском. Пятница вечер. Одна мысль об этом является лучшим энергетиком. Вот вы посмотрите на коллег. Весь день стонали, что устали, что тяжело им. Пятница вечер и все. Готовы бегом бежать с работы до дома, а некоторые прям до дачи. Я, наоборот, только добрался до эфира. Меня зовут Максим Привалов. Приветствую. Давно не слышались. Был в отпуске, но вернулся. Поэтому всех рад видеть, слышать и чувствовать. Спасибо за выбор в ваших приемниках.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дейл школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортфурма, рубашки, обувь, рюкзаки. Дейл ярко, Дейл дерзко. Отдел подростковой одежды Дейл. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
4: Hello.
5: Ni hao. Xinchao.
6: Merhaba.
5: Привет.
7: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 100 91 10.
8: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
9: Алиса, хочу быть компьютерным гением, как мой брат Сашка.
10: Скажу по секрету. Твой брат учился в компьютерной школе «Энергетик». Начал он с курса IT-старт, а теперь сам программирует.
9: Правда?
10: Да. Запоминай секретные цифры для мамы. 547-043. 547-043.
9: Ура! Мама, иди сюда! Я знаю секретный номер компьютерных гениев.
11: Хотите, чтобы ваш ребенок создавал мультики, а не только смотрел их? Компьютерная школа «Энергетик». IT-старт в будущее. Саммер 1 и Ленинградская 71.
12: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
13: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? На

поет про кролика, а сама зайка. Марфа, белый кролик, только что здесь на Русском радио. Познакомились мы лично с этой артисткой. Я очарован, надеюсь, что вы тоже проникнетесь к ней. Ради дополнения ко всем ее достоинствам хочу сказать, что ей всего 16 лет. Вы можете себе представить? То есть у нас в начале пути такой красивый, мощный старт. Мы желаем ей самой большой, светлой, восьмиполосной дороги в шоу-бизнесе. Пусть у нее все будет хорошо и все получится. Кстати, Марфа совсем недавно была в Китае, только оттуда прилетела, ездила на кинофестиваль, выступала и познакомилась там с Джеки Чаном. Ну, круто. Легендарный артист. По-моему, такое знаковое событие. Я, кстати, тоже лечу в начале сентября в Китай. Не знаю, уж увижу там Джеки Чана или нет, но буду смотреть во все глаза. 19.16, столица, добрейшего вечера. Это Русское радио. Полетели дальше.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
5: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Корона! Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Все загорают на морях, океанах, озерах. А я что? Я на солнечную сторону в автобусе сажусь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну просто песни это назвать невозможно. Это целый романс. Стас Пьеха, «Мама», только что здесь на русском. Я, кстати, вычитал, что слова к этой песне написал там сам Стас Пьеха, но он вдохновился творчеством и одним из стихотворений азербайджанского поэта, которого зовут Фихрет Гаджа. Очень проникновенная песня получилась, да? Так что, если есть возможность, обнимите, позвоните, навестите маму. Песню ей включите, в конце концов. Ей понравится точно. Дальше и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам, и всем остальным членам семьи мы найдем, что посвятить. Это «Русское радио». У нас много музыки и вся любимая. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Хочу представить вам Нюшу. Вместе с ней будет Чинконг. Непогода. Надеюсь, это не прогноз.
1: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем не год.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-08-04. 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на camptogeta.t2.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги по ОГУМ Ритейл. Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный.

0: Дентист Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Конфетные.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
6: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Он волшебный ключик от любого танцпола. Андрей Губин, «Ночь» на русском радио. Вот где бы эту песню ни поставили. На даче, когда там немного людей. Или на большой вечеринке, когда сотни на танцполе. Неважно, все в едином порыве будут отдыхать, отрываться, прыгать, танцевать и получать удовольствие. Этим и нужно заниматься, особенно в пятницу вечером. Вообще пятница удивительный день, да? До обеда вроде как рабочий, а уже ближе к вечеру, ну 100% выходной. 19:45 в столице. Отдыхаем вместе. Это «Русское радио». Здесь по-прежнему Максим Привалов. Дальше слово группе «Градусы».

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: Более 58 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 24 города. За Вологду уже проголосовали более 58 тысяч человек. Ранее завершился первый этап конкурса. По его итогам был сформирован список из 8 городов-финалистов. Вологда успешно прошла этот этап и продолжит борьбу за почетное звание. В прошлом году в борьбе за это звание 2027 года областная столица вошла в тройку лидеров. В Вологде определяют подрядчика для строительства терминала аэропорта. Получено положительное заключение госэкспертизы на строительство терминала Вологодского аэропорта. Стартовали конкурсные процедуры по определению подрядчика для строительства терминала. Из федерального бюджета на проведение работ будет выделено более 4 миллиардов рублей. Завершить благоустройство планируется в 2028 году. После обновления аэропорт сможет принимать среднемагистральные воздушные суда. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Новости на русском.

Пятница – это мое любимое и мое привычное время. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Хотел сказать, что принимаюсь за работу, засучив рукава, но я в футболке. Нечего засучать, значит, с рукавами проблема. Вот вечер я желаю вам беспроблемного. До полуночи будем вместе. Обязательно устроим русский старт, вечерний стол заказов и послушаем море любимой музыки. Так что всем привет. Оставайтесь на русском радио, и все точно будет хорошо. Группа «5 утра», не даст соврать. Солнечные зайчики на русском.

Есть много песен про военных, пилотов, даже про бухгалтера есть. И вот одна, пожалуй, такая редкая, такая любимая песня про диджеев на радио. Это «Манхэттен», группа «Бандерас». Только что вашему вниманию. 20:16 в Москве, у нас вечер пятницы. Ну что, лето не заканчивается и в душе, и по прогнозам. Ну, значит, будем отдыхать. Чем дольше, тем лучше, конечно. Если вы уже добрались до дачи, ну, завтра поработайте. Сегодня отдохните, если не намерены. Ну, мало ли, дела, школа или там поступление, или еще что-то. Ну что же, хотя бы на эти выходные позвольте себе вспомнить, как оно жить беззаботной летней жизнью. Мы дальше встречаем витаминку антигрустинку. Если тебе станет грустно, Анна Семенович на русском.

0: Ромашова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
8: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: нравится это сейчас прям как топливо на заправках. На расхват Мия Бойко. Снова дождь только что здесь на Русском радио. Кстати, в рамках русского старта сегодня будем премьерить новую песню этой артистки. Название совсем не скромное. «У меня все есть». Ну что ж, мы рады за нее. Ну, конечно же, речь не про материальные какие-то блага. Речь про любовь, родных, самообладание. Хотя не знаю, не буду спойлерить. Сегодня в 23.00 услышим сами за час до полуночи. Как всегда, по пятницам примерим новую музыку. Пока же музыка не новая, проверенная годами, любовью миллионов и очень-очень любимая. Артур Пирожков, Хабиб, Мари Краймбри скоро, но сначала корни на русском.
1: Снег.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Александра Белякова. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Новая песня на русском. Вячеслав Макаров. «Дай мне еще один шанс». Но мы всегда готовы дать шанс новинкам, поэтому, пожалуйста, если понравилась песня, если зацепила, проникла, засела, тогда обязательно зайдите на сайт rusradio.ru, найдите понравившуюся композицию, которую вы услышали в приемнике, и проголосуйте. Чем больше голосов, тем выше шанс, что песня попадет в главную двадцатку, задержится в ней, доберется до вершины и дальше по сумме факторов сможет получить заветную награду. Ну, понятно, что до самого граммофона, казалось бы, еще далеко. В этом году в декабре будем его вручать. Но это казалось, все-таки это ключевое слово. Поэтому не откладывайте, если нравится песня, не откладывай на потом. Голосуй прямо сейчас. Но прямо сейчас у нас лето, оно продолжается и на календаре, и в музыке. Группа «Чили», «Лето» здесь на русском радио. Все будет хорошо и даже лучше. Лето.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 16, ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 21 градуса и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
3: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
0: Только любимая.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля на внутренний рынок. Как сообщили в Минэнерго, компании смогли увеличить поставки, в том числе за счет наращивания импорта, выпуска в обращение топлива экологических классов К2, 3 и 4. Имеющиеся ресурсы необходимо равномерно распределить между регионами, подчеркнули в ведомстве. В Госдуму внесли законопроект об ответственности за управление автомобилями и мотоциклами с глушителями, а также за продажу и установку такого оборудования. Речь об элементах выхлопной системы, усиливающих звук мотора. За первое нарушение предлагается штраф 100 тысяч рублей. За повторное – конфискация предмета правонарушения на 90 суток. В случае третьего нарушения предусмотрены обязательные работы до 100 часов. В Минпромторге ответили на предложение обязать кафе и рестораны наливать воду бесплатно, посчитав идею нецелесообразной, поскольку ее воплощение приведет к росту цен в отрасли. Однако в ведомстве разработают рекомендации на этот счет. Предприятия общественного питания при наличии технической возможности могли бы обеспечивать потребителей бесплатной фильтрованной водой. Во всех российских школах планируют ввести новый внеурочный курс «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность». Занятия должны начаться во второй четверти нового учебного года, сообщили в Минпросвещении. Курс будет посвящен сразу двум направлениям – работе с технологиями искусственного интеллекта и безопасному поведению в цифровой среде. Идею предложил учитель информатики Тверской гимназии. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: точно знаешь, что магний полезен для сердца. Вот насчет магнита не уверен, конечно, но поверим ей на слово. Сердце магнит — это Согдиана, только что на русском. Начало 10-го, Москва постепенно пустеет, потому что все двинули либо в центр тусить, либо за город заниматься тем же самым. Предпоследние летние выходные. Что вы хотите? Они обещают быть по-настоящему летние. У синоптиков для нас хорошие новости. И солнце будет достаточно тепло. Ну, троекратное тьфу, чтобы не сглазить. А у меня для вас любимые песни. Этот прогноз исполнится точно. Кстати, через час у нас вечерний стол заказов. Привет и поздравления. Разные приятные слова. Там и поболтаем. Пока же шепотом. Сергей Лазарев на русском.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Как там говорится, быть счастливым легко, только дорого. Счастье — это Стас Пьеха только что здесь, на Русском радио. Ну, на самом деле, не зависит счастье ни от чего. Главное, чтобы уметь вот эти моменты счастливые фиксировать. Вот просто с собой поговорить, думать. Здоровье присутствует? Отлично. Здоровье, близкие рядом, тоже хорошо. Вроде как на работе все ничего, прекрасно. Через пробку проскочили, замечательно. Уметь видеть, замечать и наслаждаться этими крупицами счастья. Не, ну, конечно, может быть, хочется, чтобы они как-то побольше были, повнушительнее. Но что есть, собирайте, храните, приумножайте, копите. И будет вам счастье, как говорится. 21.18, мы неумолимо придвигаемся к вечернему столу заказов. 22.00, привет и поздравления. Разные хорошие, важные, нужные слова. Все это украсит наш эфир. Ну а в 23 часа, за час до полуночи, мы откроем, распахнем наши двери для новой музыки. Сегодня, кстати, будет очень много премьер, потому что программа была в отпуске, поднакопилась. Ну и, конечно, гостье будет. Так что обязательно дождитесь. Трансляция из студии прилагается.
1: Я не силен в арифметике.

0: прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.СБ. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания. Выпуск и выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Гости, вы есть хотите?
9: Хотите.
8: Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Синьориты из группы «Блестящие» только что здесь, на русском радио. Чао, бомбина. Ну, регулярно экранизируют жизни то одной артистки, то другой, то одного певца, то другого. Правда, все западных в основном. Ну, иногда и до наших тоже добирается. Ну, кстати, у группы «Блестящие» ого-го, какая биография. Я думаю, что можно что-нибудь такое интересное наснимать. Это с чего вдруг я про кино? Просто мы добрались до рубрики «Афиша». Давайте узнаем, что интересного в кинотеатрах случилось, разразилось на этой неделе. Ну, это вам, конечно, не колобок, не так резонанс, но, тем не менее, есть на что и кого посмотреть.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Топ-3 отличных новостей из наших кинотеатров. Первое. Новый «Колобок» продолжается. Сходил недавно с сыном, ему зашло, так сказал. Ну а что ему хорошо, то и мне хорошо. Отличная сказка с шутками для аудитории 6+, качественная анимация, харизматичные актеры. Кстати, сам «Колобок» оказался не таким страшненьким, как в тизерах. Советую.
1: Афиша.
2: Новость номер 2. Легенда о золоте скифов. Семейная комедия для тех, кто уже посмотрел «Колобка». Мальчик Петя, мне уже нравится, расследует таинственное исчезновение артефактов из местного музея, пытаясь при этом впечатлить свою новую знакомую Нину. А третья новость – это мультик «Лидия и всадник. Всадник тумана». Здесь тоже про похищение, а еще про летающий корабль, туманное море и магию созвездий. Каникулы, кажется, продолжаются. В кино в том числе. Там и увидимся.
1: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: 22 августа 2026 года включительно.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Дима Билан на русском радио. Так устроен этот мир. Ну, вроде как улеглись страсти вокруг шоу Димы. Помните, да, это великая Билановская стена. Ну и вроде как уже у него есть большие планы на следующий год. Обещает, что шоу будет еще более грандиозное и площадку более грандиозную нашел. И чуть ли не два дня подряд будет давать представление. Ну а что? И может себе позволить, имеет на это полное моральное и музыкальное право. Чай вдвоем у нас в конце часа. По-моему, очень хорошая идея.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект об ответственности за неисполнение решений оперативных штабов властей в регионах. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам могут назначить до 1 миллиона рублей с возможной приостановкой деятельности. Штрафы могут назначать, например, за нарушение общественной безопасности. Минцифра подготовила правила к обновленному закону о почтовой связи. Одним из нововведений станет возможность информирования клиентов через портал госуслуги и СМС-рассылки. На льготные тарифы могут рассчитывать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей. Стоимость услуг для этих групп будет регулироваться государством. Софеди предложили ужесточить правила для пользователей кикшеринга за грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, передачу руля ребенку, создание реальной угрозы пешеходам. Нужно блокировать аккаунт пользователя во всех сервисах кикшеринга, считают авторы инициативы. В то же время, по мнению сенаторов, повышать штрафы за небольшие нарушения не следует. Большинство пользователей кикшеринга получали взыскание всего один раз. Почти 10% компаний страны введут четырехдневную рабочую неделю к концу 2027 года, считают аналитики. Такой формат будет развиваться не как общенациональный стандарт, а как точечный инструмент работодателей. Активнее всего экспериментировать с короткой рабочей неделей будут компании из IT, консалтинга, маркетинга и финансов. Все из-за того, что в этих сферах результат можно оценивать по проектам и KPI. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 21 августа, финал лета, дети скоро будут собираться в школу, птицы на юг, ну а вы собирайтесь с мыслями, потому что у нас стол заказов. Можно кому-то что-то приятное через нас передать. Ну, хорошее только, да, и в рамках закона, пожалуйста. 8-916-003-105-7, это номер для сообщений через мессенджеры, отправляя, ставьте подпись. Также заходите регулярно в наши группы, есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках, они похожи. Они, в принципе, друг друга дублируют. Просто кому-то там удобнее, кому-то там, неважно. Называются они «Русрадио», все с галочкой официально подтверждено. Поэтому вперед, там есть пост, в котором как раз про старт стола заказов и сообщается. Вот под ним в комментариях просьба высказываться. Ну, вроде все. Если что-то еще вспомню такое инструкционное, обязательно вам расскажу. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». А теперь вы мне что-нибудь расскажите, а я зачту.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Для тех, кто хочет пообщаться, поболтать, есть хороший повод. Давайте его обнародуем. Русское радио, здравствуйте. Водителям и пассажирам такси. Это Нижегородская область, это серебристый Prius 636. Отмечается регулярно, как в таксопарке в нашем эфире. Молодец, Сергей зовут. Хорошей работы, коллеги. Пассажирам приятных поездок. Что еще у нас есть? Так, музыка. Это понятно. Из Нью-Йорка нас приветствует Марина. Рада слышать. Хорошего эфира, хорошего вечера. Марина, ну, хеллоу, ну, здоровского отдыха. Привет, сегодня хороший день. Я получила награду за многолетний добросовестный труд в честь Дня Республики Коми. Всех с праздником. Спасибо женской консультации. И Зульфие Сарбалиевне, город Сыктывкар, Анна Шарипова. Анечка, мы вас поздравляем с наградой. Не знаю, это просто награда или к ней еще что-то прилагается. Но даже если просто, то это не просто. Ведь это же признание, это стимул трудиться дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. Привет, Максим. Учителя физической культуры Зимовниковской средней образовательной школы номер 6. Значит, зовут ее Наталья Викторовна Пятницкая. Значит, у этой замечательной женщины хочу попросить прощения. За что? Боже, там длинное такое послание. Ты для меня много значишь. Не хочу, чтобы из-за моей ошибки все испортилось. Желаю счастья и здоровья. Наталья Викторовна, прошу ваши руки и сердца. С уважением, Сергей Д. Ростовская область. Сергей Д. Вот это вы мастер остросюжетных коротких историй. То вдруг я это прости, прощай, то прошу твои руки. Сейчас сердце, сердце. Ну ладно, будем следить за вашей историей. Дорогой русское радио, пожалуйста, передайте привет самой любимой маме. Зовут ее Люба. Спасибо, что ты у меня есть. Дочка Маша и Сергей в Посада. Еще что? Омск. Привет любимому мужу Олегу, братику Женьке. Тоже привет с праздником, с Днем офицера. Да, действительно, сегодня такой праздник. Больших звезд на погоны тебе, милый. А также любимой мамульке и сыночкам Илюше и Диме. Поздравляла Маруся. Вечерний стол заказов на русском радио. Ну что, вы знаете, что надо делать? Конечно же, писать и не забывать подписываться. Приветы, поздравления, разные нежные и приятные слова для ваших близких людей. Ждем.
0: Стол заказа русского радио. Реклама.
2: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
3: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
4: Аплайн. Вологда. Чернышевского 147А. Пашихонское шоссе 18. Конева 36.
2: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
3: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
4: Аплайн. Вологда. Чернышевского 147А. Пашихонское шоссе 18. Конева 36.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дэвил» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортфурма, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дэвил» ярко, «Дэвил» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
7: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
8: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
7: Подскажи телефон.
8: Записывай 547-043. 547-043.
7: Спасибо, бегу звонить.
9: Компьютерная школа «Энергетик». Сенера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
10: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Радио. Большое.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А в мои руки летят ваши сообщения в рамках вечернего стола заказов здесь на русском. Он, кстати, пятничный, легкий, летний. Да, понимаю, скоро 1 сентября, скоро осень и прочие отягощающие обстоятельства. Но пока об этом ни слова, ни мысли. Добрый вечер, Максим. Привет бабушке Татьяне в город Шахтерск. Пожелать крепкого здоровья, хорошего вечера. Скучаю, надеюсь на скорую встречу от Егора Полухина. Добрый вечер, с возвращением в эфир, пишет Татьяна. Ну, я в отпуске был, если что. Большой привет родным и близким, особенно друзьям, роднулькам, которые вчера были у меня в гостях. Рада была всех видеть. Добра, счастья, здоровья и мира. С любовью, Татьяна. Добрый вечер. Мы рыбачим в Крыму. Передайте нам привет. Мы сильные. Всем добра. Андрей. Андрей, не только привет, но и хорошего улова. А может быть, даже и улова не надо. Иногда просто это такое медитативное состояние. Посидеть. Поговорить. Природа, погода, небо там красивое, звезды, все как надо. Так, еще что есть. Привет Марине Стекленевай. Так и написано. Надеюсь, я правильно все понял. Там, походу, ничего не исправилось, пока к нам летело. И Наталье Петровне от Людмилки, Русское радио. Здравствуйте. Привет любимому мужу Михаилу. Едем в Пензу за дочкой из Нижнего Новгорода. Ну, не дочка из Нижнего Новгорода, а едут они за своей дочкой как раз в Пензу. Она, видимо, отдыхала там, гостила. Может, у бабушки или что-то такое. Русское радио, любимая. Здрасте. Убираюсь у подружки за тремя котами и собакой-бабакой. Умаялась. Девочки мои едут из отпуска из Абхазии, а я перед их приездом навожу порядок. Надежда, Надя, да вы золотой человек. Ну, еще коротенькое. Поздравить с днем офицера своего двоюродного брата Владимира Чернова. Он живет в Туле. Он настоящий мужчина, офицер. Прошел чеченскую кампанию. Горжусь своим братом. Настоящий мужчина. Поздравить с праздником всех офицеров России. Спасибо за силу, мужественность. Мужчины, вы наша гордость. Любовь из города Волгодонска. Ваши приятные слова, поздравления, приветы, призвания, неважно. Можно отправлять по нашему номеру 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Меня зовут Максим Привалов. Это Русский радио. Стол заказов разгаря.
0: Стол заказов Русского радио.

0: новая песня на русском. Улетай, улетай,
1: улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как там было? Лети с приветом, вернись с ответом. Стол заказов на русском радио. Отправляйте свои сообщения и ловите их в эфире. Ну, причем не только вы, а самое главное, те, кому они адресованы. Поздравления для родного брата. Значит, зовут его Женя Шевцов. С днем рождения, счастья, крепкого здоровья. Антрацит Краснодон. Вот такой маршрут поздравительный. А, судя по всему, поздравлял Сергей. Добрый вечер, Русское радио. Прошу передать привет Ванечке. Он сейчас служит. Люблю его очень, скучаю, жду песню любую на ваше усмотрение. Просит Катюша. Доброй ночи. Привет родным, деткам Анастасии, Ивану и Семену. Поздравляю Олечку Юрьевну Ситкину. С днем рождения. Всем здоровья, всех благ. Спасибо огромное. Светлана из Димитровграда. Всегда пожалуйста, всегда на здоровье. Вы знаете, что нужно делать. Зайти либо в социальные сети, либо воспользоваться мессенджерами и отправить весточку человеку, который вам не безразличен. С днем рождения своего крестника Евгения Пашкова. Счастья, приятных моментов каждый день. Пусть все мечты сбудутся. Ну, видимо, коллективное, да? Потому что я подписи не вижу. Понимаю, что это то ли крестный, то ли крестная. Дорогое Русское радио, привет любимому мужу Денису Новикову и дочери Даши. Я их сильно люблю, от жены и мамы Татьяны. Еще коротенькое, давайте успеем. Доброй ночи, привет в город Сызрань сестре Лолите Уколовой, моим племянникам, маме Валентине Николаевне Ельцовой. Люблю, скучаю. От Татьяны Смирновой из города Тольятти. Здорово, 8-916-003-105-7. Время бежит, уже половина программы, 22:30 столиц России, а в 23:00 у нас будет русский старт, новая музыка и в гостях Александра Белякова. Дождитесь, а пока продолжим музыкальное разнообразие. Валерия дальше на русском.
2: Ну

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов, русское радио. Добрый вечер, добро пожаловать. Рассказывайте, где вы уже доехали или еще в пути, где-то в пробке томитесь. Может быть, за бензинчиком стоите? Так, сходили с дочей в кино, пишет нам. Последние деньки отпуска моего. Провожу как раз с дочей вместе. Большой привет в студию. Привет из Карелии, город Петрозаводск. Всем благ, мирного неба над головой. Значит, Дэн from Карелия и фотоотчет. Доча классная. У нее такое огромное ведро с попкорном, больше, чем доча. Ну, здорово. А что посмотрели? Не знаю, забыл он написать нам. Русское радио, привет. Привет Кристине Дориенко. Прекрасная женщина с большой буквы. Сидит целый день с нашим маленьким сыном. Очень устает, но всегда спокойно. Кристина, ты просто прелесть. Обожаю тебя, твой Саша. Вот, цените, Саша, молодец, понимает. Привет деревне Репище. Это в Беларуси. Оттуда привет Валя нам прислала. Валь, получили. Дорогой Русское радио, здравствуйте. Всех офицеров, всех родов войск и служб, силовых подразделений с праздником. Лично отца хочу поздравить. Александра Александровича Лизнова и тестя Георгия Николаевича Данилова с этим днем. Пусть живут и радуют внуков подольше. С уважением, подполковник полиции запаса Дмитрий Сириус Сочи. Ну и вы тоже, пожалуйста, принимайте поздравления. И все люди в звании. Ваш праздник сегодня, День офицера. Ура! Стол заказов на русском. Продолжим через пару мгновений.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальная минута. Здравствуйте, Русское радио. Хочется поздравить наших любимых, мамочку Наташу и папу Евгения, с 45-летием совместной жизни. Здоровья им и много лет. Крепко целуем, обнимаем. Марина, Ирина, Матвейка, и Керк и Дима. Сообщение прилетело из Лос-Анджелеса. Еще давайте вот такое озвучим. Семье привет. Семье Колесниковых из скутера «Красная» Кущевского района от Виталия Кононенко. Станица Кущевская. Ребята, я всегда с вами на связи, пишет он. Поздравляю себя с тем, что я совсем справилась. А еще с прошедшим днем рождения. Здоровья, счастья, исполнения всех мечт и желаний. Без подписи, к сожалению, но мы вас тоже поздравляем. С собой надо уметь гордиться и радоваться. Добрый вечер. Привет компании, которая уехала отдыхать Солнечное Лоо. Привет Нине Беляковой, Наталье Моисеевой, нашим детям Кристине, Артуру, Маше и Владу, нашему городу Руза. Мы вас очень любим. Русское радио. Сообщение от Лиды. Лида, вам хорошего отдыха. Здравствуйте, Русское радио. Камиле Ефаровой, молодой стилистке из Уфы. Большой привет. Пожелать удачи на завтрашних съемках клипа. Ее добрый сосед Антон. Ну и прекрасно. Все, стол заказов завершен. Спасибо огромное. Меня зовут Максим Привалов. Я не прощаюсь с вами. В следующем часе «Русский старт». В гостях сегодня ждем Александру Белякову. Придет, разумеется, знакомиться и принесет с собой новую песню. Дождитесь.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкут J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкут J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию.

0: Q6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
1: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
2: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Родители могут синхронизировать выплату единого пособия на нескольких детей, сообщили в социальном фонде. Для этого нужно подать одно заявление на всех в последнем месяце периода, на который назначено единое пособие на одного из детей. При одобрении заявки выплату назначат со следующего месяца. И к другим темам. Два крупных маркетплейса страны с 1 сентября запустят оплату товаров в цифровых рублях, передают РИА Новости. Все системно значимые банки уже готовы к запуску новой формы валюты. Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей также будут обязаны принимать оплату в цифровых рублях. Эксперты считают, что в основном валюта будет использоваться для социальных выплат, зарплат и госконтрактов. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты. Герой России Евгений Поддубный позитивно оценил отмену решения о штрафе для волгоградского фермера, стрелявшего из ружья по вражескому беспилотнику. Накануне областной суд пошел навстречу общественному мнению и поправил своих коллег из нижестоящей инстанции. Военкор разделяет позицию тех, кто уверен, в таких ситуациях люди заслуживают не наказания, а благодарности. Применять личное оружие в условиях террористических атак можно и нужно. Как подчеркнул Поддубный, необходимо резко повышать скорость адаптации к изменениям в обстановке. Первый в стране нейросетевой кинопоказ пройдет 29 августа на одной из площадок в Московском парке Горького. Зрителям покажут ролики, знакомые по соцсетям. Цветы, фрукты, овощи и другие продукты будут выяснять отношения и вместе преодолевать преграды на большом экране. У меня все к этой минуте. Ну а прямо сейчас в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт.
2: Русский старт. С Максимом Приваловым.
3: Мы вернулись из отпуска. И я, и «Русский старт». Поэтому по пятницам путь в нашу студию проложен для молодых артистов и самой новой музыки. Сразу напомню вам про трансляцию. Она не только в приемниках, но и на сайте русрадио.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Подключайтесь, а я пока премьеры проанонсирую. Мы собрали на этой неделе приличный урожай новинок. «Дважды папа» Сергей Лазарев, который, как и многие родители, вероятно, дожидается 1 сентября, представит новинку «Как дети».

0: Они их новая перелетная песня под названием «Журавли, журавли в плавах». Бойко обнародует свою финансовую декларацию. «У меня все есть», заявляет певица. Рады за нее.
1: У меня все есть, красота небес, уверенность в себе. У меня все есть.
0: Также мы сегодня познакомимся с мамой Моны.
1: Ух, мама, мамочка, вытри мои слезы, убивая детей.
0: Миша Марвин чистосердечно признается нам в чем-то.
2: После тебя, если честно, нет аппетита у моего сердца.
0: Ну и, наконец, новая песня, которую лично представит гости «Русского старта». Сегодня в моей студии Александра Белякова.
3: «Русский старт» на «Русском радио».
0: Вот он, мой повод не засиживаться в отпуске, а вернуться пораньше. Красавица, я бояшка, Александра Белякова на «Русском радио», в «Русском старте», в нашей студии. Здравствуй, Саша.
4: Здравствуй, Максим. Я очень рада сегодня быть здесь. На самом деле, это приглашение прям... Спасибо большое. Я очень его ждала и очень мечтала об этом.
0: Ну, это совершенно взаимно.
4: Вселенная услышала, да.
0: Совершенно взаимно. Наша встреча должна была случиться рано, поздно, это не важно. Главное, что она произошла.
4: Да,
0: так, для тех, кто не знает, друзья, Александра Белякова, артистка, которая прошла, как это называется, горнила всех практически этих конкурсов.
4: Вокальных шоу,
0: ты
4: да.
0: Ты в «Голосе» блистала, и «Ну-ка» все вместе покоряла. И на Евровидение, прости господи, к ночи помянутым съездила.
4: Ну,
0: правда, не сама индивидуально пела, а в команде Полины Гагариной, правильно?
4: Да.
0: В общем, чего ты только не делала. Скажи честно, устала, хватит или по-прежнему готова вот доказывать, что ты не просто так под этим солнцем шоу-бизнеса?
4: Ну, наверное, от вокальных шоу немножечко устала, но в целом есть еще порох в пороховнице. Доказывать, наверное, да, уже не хочу ничего, ни себе, никому. Я уже думаю, что я доказала, вот. Но, конечно, место под солнцем хочется, хочется свое, да, и хочется уже авторскую музыку, чтобы больше знали и слушали, вот, и чтобы относились уже ко мне не как кавер-певица, а как уже к единице.
0: Я почувствовал твою боль, потому что много хорошо поющих артистов, ну, потому что зарабатывать надо, понимаешь, кушать хочется, ипотеку платить надо, начинают гастролировать в рамках кавер-бендов. То есть ты тоже много лет этому посвятила?
4: Да, уже, наверное, лет 11-12 я в этой индустрии, в ивент-индустрии. Вот. Мне все это нравится, это все классно. Я очень люблю петь кавера, но уже хочется, правда, вот, чтобы у меня уже приглашали со своими песнями, потому что у меня их уже много, и есть реально хиты, которые просто вот многие не слышали, и они не дошли до тех самых нужных людей, просто они должны их услышать.
0: А вообще, сколько лет, вот с какого момента ты ведешь свою музыкальную карьеру? Вот типа певица, это я почитал, что ты там с раннего детства, какая-то милая история про дачу. Но это как бы неосознанно, да? Вот так вот прям, чтобы...
4: Ну, наверное, после «Голоса». Скорее всего, когда меня уже узнали люди во всей нашей большой стране, уже какая-то началась востребованность, какие-то приглашения, уже даже само ощущение себя, оно изменилось. То есть я начала уже... Да, я молодец, я была в «Голосе», уже хоть есть что-то сказать. Потому что для многих людей это, ну, это вау. Это вау, особенно там в регионе. Ты была в «Голосе», но это просто... Это
0: а какой сезон был по счету?
4: Это был второй сезон.
0: Ну, это реально
4: самый
0: вау!
4: Сильный и самый крутой, и самый смотрибельный, кстати, да.
0: Знаешь, почему вау? Потому что сейчас уже, когда там 22-й или 122-й, уже думаешь, господи, уже кто только не был в «Голосе», а вот тогда это действительно было круто,
4: это
0: да?
4: Было
0: попасть,
4: очень
0: пробиться. О, ну да, действительно. То есть это 2000...
4: 13-й
0: год,
4: да, по-моему.
0: То есть у тебя уже как бы 13 лет. Получается.
4: Так, 13 или 14, если честно, я уже плохо помню.
0: Ну, неважно, в общем, больше 10 лет.
4: Больше 10 лет, да.
0: Класс. То есть за это время ты не только пела чужую, но и работала над своим материалом.
4: Да, да, вот тогда уже начались мои авторские композиции. Возможно, за 10-11 лет не так много их появилось, честно говоря, могло быть и больше, но очень много сил, энергии как раз забирала вот каверовая вся эта история, бэнд. Вот, и поэтому, ну да, на самом деле, вот альбом не так давно вышел, первый.
0: То есть это вот типа десятилетний труд.
4: Ну да,
0: пластинку.
4: Наверное, да, я вот, ну, наша вот эта идея, как раз, наверное, это такое, знаете, как вот момент вот этой проделанной работы хочется увидеть, поддержать и вот сказать, вот, посмотрите.
0: Ну да, покажи в камеру, ребята, Саша пришла с альбомом.
4: Какую камеру
0: покажи? 10 лет пела. Сколько песен там? 10, по-моему.
4: Здесь 11 песен, но на самом деле это не все выпущенные песни. У меня также есть дуэт Саши Панайотова, у меня еще есть песни.
0: С Димой, по-моему, Биланом, нет?
4: С Димой нет, с Димой мы просто пели его песню «Мечтатель». У нас была такая коллаборация, не выпущенная, да. Но, да, здесь 11 песен, но их гораздо больше. Просто мы решили...
0: Молодец, что говорилось, а то скажут, у КПД, у артистки за 10 лет 11 песен спела. И два ремикса при этом.
4: Да-да-да. Нет, еще есть песни, но просто они не вошли в альбом. По концепции и по вот этой вот как бы линии, которая есть между песнями, ну, они там не зашли, в общем.
0: Мы обязательно поразглядываем пластинку, но пришло время примерить новую песню. Называется «Я уйду сегодня». Она есть на этом альбоме?
4: Да, да.
0: Так она старая или новая?
4: Она уже, ну как, ей, наверное, уже год.
0: Год, но выпущена только сейчас, получается.
4: Но нет, она выпущена была и до этого, но она вошла в альбом. Я считаю, что это просто самая хитовая песня со всего альбома, и ну, я ее очень люблю. Вот, и она прям...
0: И она уже прям звучит. Давайте устроим пример, после этого продолжим разговор. «Я уйду сегодня», Александра Белякова, премьера на русском.

0: ведь только пришла, уже куда-то собирается. Я уйду сегодня, Александра Белякова здесь, на Русском радио. Ну, с премьеры, дорогая Саша.
1: Спасибо.
0: Эти аплодисменты тебе. Песня, кстати, под номером 5 на пластинке, я посмотрел. Угу. Пусть это будет счастливая пятерка, пусть ты будешь круглой отличницей шоу-бизнеса. Ну, песня, вот не убавить, не прибавить. Все по канонам, идеально. Я в пару мест прям...
2: Реклама.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый Спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Босс назначил меня своей правой рукой!
4: Уже боюсь своих обязанностей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Пятница. Русский старт на русском.
1: Ловим ритм.
2: Ловить ритм лучше здесь, в эфире Русского радио. И, конечно, во время нашей трансляции сайт русрадио.ру и наша группа ВКонтакте «Русский старт». Принимаем гостей. Сегодня Александр Беляков, и напротив меня Саша. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Ну, даже когда мы встретились с собой, я говорю: «Максим», ты говоришь: «Александра», то есть не Саша, как сейчас модно, да, типа сокращать. Ты чувствуешься Александрой, да? Больше вот так.
3: Да нет, я по-разному себя чувствую, но, видимо, в тот момент я была Александра. Сейчас я уже Саня.
2: Ну, на афише что должно быть написано?
3: Ну, Александра Белякова, да. Ну, наверное, да, не Саша.
2: Хорошо. Так, возвращаемся к приятному моменту. Саша пришла, во-первых, с альбомом. Он называется «2-1=1», да?
3: Да.
2: А, понятно, что у тебя все хорошо с арифметикой, но это какая-то любовная там история или нет? И, ну, ты же понимаешь, что такие вопросы возникнут после такого названия?
3: Ну, да, ты все правильно подметил. Любовная история. Это, ну, конечно, каждый может свои какие-то, да, значения этому всему придавать. Но вообще, не совсем была моя идея назвать так альбом.
2: Тебя заставили?
3: Мне, наверное, не хватило бы креатива, честно говоря, назвать так альбом. Но мы просто, у нас были какие-то дебаты, мы не знали вообще, как его назвать. Вот. И решили, что все песни, они там про любовь, про те или иные взаимоотношения, расставания, отношения за период вот там 10 лет, не знаю.
2: За отчетный период.
3: Да, да. И, но в итоге равно один. Вот как думаешь, равно то, что я одна сейчас, и вот 2-1=1. И главное, что я сама у себя есть. И вот и надо себя любить.
2: Все правильно. Это как-то что-то проработанное в тебе сейчас говорит или нет?
3: Ну, скорее всего, проработанное, да, уже.
2: То есть ходила, сначала страдала, потом ходила с кем-то это на сессии или нет?
3: Ну, честно, нет. Скорее сама. Сама больше много анализировала и много чего переоценивала. Вот.
2: Но расставание оставило какое ощущение? Что просто, ну, другой человек нужен, или а вообще никто не нужен, или еще по-разному, знаешь, бывает. Иногда так настрадаешься в отношениях, что думаешь: аллилуйя, дайте одному побыть чуть-чуть.
3: Но если честно, то было и так, и так. Но сейчас скорее, наверное, что, конечно, я хотела бы встретить свою судьбу, своего человека. Это очень сложно, но я все равно в это верю, и верю в настоящую любовь. Вот, и в то, что в каждом есть пара на этой планете.
2: Ну, настоящая, она какая вот для тебя?
3: Ну, вот настоящая, это когда твой человек вот встретился.
2: Ну,
3: вот.
2: Как в книгах, как в фильмах, как, ну, у родителей или еще что-то.
3: Ну, скорее, как в жизни просто. Вот бывает, что ты встретил своего человека.
2: А в жизни, знаешь, как бывает? Ого-го.
3: Я знаю, как бывает в жизни, у меня было тоже всякое, но мне кажется, когда есть любовь, люди все проходят, любые какие-то недопонимания, все равно, если есть настоящая любовь, они, в общем, все равно будут вместе, несмотря ни на что. Вот я так думаю. А если не любовь, то вот это все очень быстро и, да, заканчивается.
2: То есть ты неисправимый романтик?
3: Я, ну, получается, что так. Хотя я не очень романтичная. Я такая рациональная.
2: То есть лучше,
3: да,
2: шубы, чем цветы дарить, да?
3: Ну, лучше спросить, что подарить, чем вот просто опять там ненужную какую-то фигню.
2: Ну, правильно. То есть ты из тех, кто виш-лист рассылает?
3: Ну, я считаю, это немножко беспардонно там иногда бывает, но...
2: Ну, полезно.
3: Но зато, да, лучше сказать, чем вот это от себя тяну.
2: Мы продолжаем лепить от себя тяну, но сейчас время для очередной премьеры.
0: Русский старт на русском радио.
2: Новая песня называется «Как дети». Это будет Сергей Лазарев. В представлении артист уже не нуждается. Суперзвезда, суперстар. Посмотрим, супер ли песня. Через 3 минуты вернемся.
4: Мы мечтаем.

0: Скорому 1 сентября посвящается «Как дети» Сергей Лазарев на Русском радио, премьера в «Русском старте». Сегодня мы с Александрой Беляковой встретились, обсуждаем новую музыку, ее песни и песни коллег. Как тебе премьера от Сергея?
1: Очень, кстати, добрая песня, мне понравилась. Я прям представляла, как он со своими детишками в путешествиях. Мне так нравится этот контент, когда он с детьми, вот там везде, в запрещенных сетях, можно говорить, в Инстаграме.
0: Везде. Нет, это, по-моему, нельзя говорить. Сейчас я скажу, что надо после этого сказать, что компания принадлежит, значит, Мета, которая признана в России экстремистской и запрещенной. Вот так. Запрещена грамм. Вот.
1: В общем, приятно очень смотреть на Сережу папу. Это прям очень приятная картина всегда для глаз и для души.
0: Папа Сережа.
1: Папа Сережа, да. В общем, песня очень хорошая, очень добрая, очень приятная.
0: Но она вот как раз, мне кажется, для соцсетей написана. Хотя на концертах тоже будет, мне кажется, хорошо. И детки будут идти с цветами, шариками под эту песню.
1: Да, да, да, да.
0: Ну, у него каких только песен нет.
1: Угу.
0: Кстати, Сергей Лазарев, вот мы с тобой поговорили, да, как раз за эфиром, ты говоришь, что у вас автор с ним один.
1: Да, вот эту песню сегодня, которую мы запремьерили, «Я уйду сегодня», как раз написал Тимур Ёлчин. Он написал очень много хитов Сереже Лазареву.
0: Песню для Александра, да, которая называется «Я уйду сегодня».
1: Да.
0: А вот эту песню «Как дети», что-то я не нашел, кто написал, но, по-моему, это не Ёлчин, это не его стиль.
1: Ну да, как будто не его стиль.
0: Немножечко.
1: Но кто же знает, может быть...
0: А сама ты пишешь, что ты говоришь, вот я свои песни?
1: А, пишу, да, но вот когда есть вдохновение.
0: А вот на этом альбоме есть твои песни? Прям целиком и полностью.
1: «Обернись» — это моя песня, вообще первая песня, которую я написала. Вот, и так, «Мне простить» тоже полностью я написала. И какие-то в соавторстве там, то есть я с чьей-то помощью.
0: Слушай, ну альбом красивый, дорогой, валютный, золотой.
1: Ну, вот мы решили, да, все в таких вот цветах рассвета.
0: А пластинка внутри какая?
1: Оранжевая.
0: Оранжевая?
1: Как раз, да, такой рассвет. Ну, это рассвет моей карьеры.
0: Оранжевое лето. Ну, слушай, очень красиво. Ну, вообще все стильненько.
1: Да. Не, очень, да, стильно.
0: Да, все стильно. Кто тебе помогает с этим стилем?
1: А, ну, у меня вот появилась команда. У меня есть такой креативный директор. Человек вообще, чья идея была в целом сделать этот альбом. И вообще вот эту всю эстетику немножко нулевых и все в таких вот тонах. Вот мы решили, что такое все должно быть очень естественное, очень натуральное. Потому что я в целом такая очень, ну, за естественность всегда топлю, за какую-то чистоту, за доброту, искренность, вот это все.
0: Да-да-да, понимаю.
1: Собачки, кошечки. Нет, ну правда, я как бы, вот это вот атрибутика какая-то агрессивная, или когда много всего, это не совсем мое, мне в этом как-то очень некомфортно, вот, и мы решили, ну, в целом это реально, вот я вот такая вот есть. Ну, немножко, простите, с чертовщинкой во взгляде.
0: Ну, все нормально. Там пропорция чертовщинки отличная. Я тебя поздравляю, это важное событие, веха. Хотя, казалось бы, сейчас уже не выпускают это, но это важно для тебя прежде всего.
1: Это очень важно, да. Я вот могу теперь это показать и сказать, что у меня есть альбом. Мне теперь надо работать над вторым, потому что уже...
0: Ну, у тебя еще 10 лет впереди. Подожди, ты раз в 10 лет решила выпускать.
1: Ну, давай как-то загадаем чуть пораньше все-таки, потому что я уже тоже не молодая.
0: Сейчас намоленное место, сейчас вот все, что загадаешь.
1: Да, пускай вот найдутся люди правильные, вот чтобы правильное, в общем, все случилось в нужное время, в нужный момент, и нашлись правильные ресурсы, возможности, люди, и все случилось как можно быстрее.
0: Да будет так, пальцы крестиком. Так, люди пишут мне, а чего она не дарит то, что принесла? Ребята, мы опять про это забыли, заболтались, 3 минуты и подарит. Сейчас новая песня называется «Журавли», Клава Кока и Джонни. Мы ее анонсировали, давайте послушаем. Это вроде как душераздирающий медляк, так что берегите душу, будут сейчас раздирать.
2: Русский старт на русском.

0: вот уже вторая песня, подозрительно похожа на мировые хиты. Клава Кока и Джонни «Журавли», премьера на русском. Мы тут думали, гадали, на что это похоже. «Dust Till Down» называлась такая песня.
1: Да, «Сия».
0: У BBC «Сия».
1: Да-да-да, ну что-то такое.
0: Ну да, пой, ты же все-таки вокалистка-то дипломированная.
1: Я не могу вспомнить сейчас мелодию.
0: Ну похоже, правда? За счет чего? Аранжировки? За инструментов?
1: Ну за счет мелодии, да, и аранжировки. Очень похожа аранжировка, да.
0: А вот у Сергея Лазарева во вступлении я прямо Адель отчетливо услышал. «Send My Love» называлась песня, и до сих пор называется. Ну
1: хорошо,
0: видимо, вдохновляются
1: что,
0: люди.
1: Хорошо, что вдохновляются хорошей музыкой, хорошими артистами.
0: Да, мировыми звездами, мировыми как бы звезд. Есть куда стремиться. Ну что скажешь по поводу дуэта? Вот Клава Кока, Джонни, «Журавли».
1: Ну, неплохая песня, такая прикольная. Ну, мне нравится творчество Джонни вообще.
0: Второй раз ты бы хотел послушать такое или нет? Или это на 3 минуты достаточно?
1: Ну, наверное, один раз послушал бы. Но мне просто напомнило, да, песню, и поэтому...
0: Каждый раз теперь будет напоминать.
1: Да, да.
0: То есть зачем, если есть оригинал?
1: Угу.
0: Ладно. Так, друзья, момент важный, которого ждали, особенно мы, потому что я знаю, что в коробке торт.
1: Да.
0: Смотрите, значит, Александра пришла сразу на эфир, мне говорит, у меня подарок. Но вот по Александре вот есть полное ощущение, что сама она эти тортики не ест, она их только дарит.
1: Нет, еще как ем.
0: Да,
1: я вообще очень люблю поесть.
0: Ну, смотря что...
1: Все, я всеядная, я вообще люблю просто поесть.
0: А где это все? Где? Как ты это сжигаешь? Где ты это оставляешь?
1: Не знаю, пока, наверное, генетика работает.
0: Так, давайте вскрываем коробку, друзья.
1: Как я вскрываю, да?
0: Да, давай. Ну, ты можешь прям ее поднести, привезти. Смотрите, Александра пришла с альбомом, там такая красивая пластинка, и на торте тоже пластинка, где...
1: Как показать? Ну, если я сейчас... Да, я не знаю. А, ну, наверное...
0: Да видит же, сейчас мы там с нужными планами возьмем,
1: там,
0: все будет.
1: Там вообще прям пластинка. Пластинка, да, название. И очень вкусная начинка. Там что-то манго, в общем, бисквиты.
0: Аромат уже вот до меня доносит, Саш. Так, но, коллеги, сейчас к вам обращаюсь. Если он не доживет целиком до завтра, не ропщите, пожалуйста. Спасибо большое, это очень красиво и креативно. Это очень мило.
1: Спасибо,
0: да,
1: спасибо, ну, мы старались.
0: Ты завалила нас сегодня подарками.
1: Да ладно.
0: Сама пришла, альбом принесла, новую песню, торт тоже.
1: Какое событие, как же по-другому.
0: Ну, событие действительно большое, потому что у тебя вышла новая песня, называется «Я уйду сегодня». Если вы слушаете не сначала программу, я хочу еще раз напомнить кусочек новинки твоей, чтобы все, так сказать, прониклись. Александра Белякова, «Я уйду сегодня», здесь на русском.

0: Я прям вижу, как ты хочешь спеть. Ну так пой поверх.
1: И пусть так больно, больно в груди. Ты уж прости, но все же я буду первой.
0: Я знаю, как тяжело артистам, когда они слышат песню, которую они хотят подпеть, молчать и делать вид, что этого невозможно.
2: Да, вокалисты любые песни пропевают, это всегда сложно, да.
0: К тому же ты ведь действительно артистка дипломированная, у тебя же есть диплом профессиональный.
2: Ну, у меня музыкальное, да, есть образование, колледж стран джазовый, Гнесиных, и у меня еще есть актерское образование, я еще закончила ГИТИС.
0: Так, а что в эту сторону почему не пошла?
2: А вот, не знаю, не пошла. Я снялась в одном фильме музыкальном «Голоса большой страны», может быть, ты даже смотрел, слышал.
0: Я читал, я готовился к эфиру, посмотрел, что...
2: Вот, ну, это вот моя единственная работа. Еще я также вот играла в спектакле в своем дипломном. Первое время чумы мы ставили. И в тот момент я поняла, что, наверное, это не мое. Вот сниматься в кино, это мне ближе, чем в театр. Ну, это, для меня это сложно. Вот. А ну, как-то вот, не знаю, как-то больше в музыку меня, наверное, все равно тянет. И как-то перетянуло меня в музыку.
0: А по кастингам ходила? Помнишь, что это вот ужасное
2: чуть-чуть
0: ощущение?
2: Ходила. И вот честно, да, я словила такое ужасное ощущение, что, видимо, больше не захотелось.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня первое образование тоже актерское. И я помню вот просыпаясь в холодном поту, вот это ощущение, когда ты 105-й в очереди, заходите, быстренько там что-то покажите, до свидания, мы вам позвоним или не позвоним. Думаешь, какой же, ну это суть нашей профессии. В актерской и в певческой такая же, кстати, мне кажется.
2: Да, да, да.
0: Постоянно нравится доказывать, что ты вот что-то стоишь.
2: Да, это тяжело. Я соглашусь полностью, я прохожу этот путь, и чего только не было. Этот тернистый, тяжелый путь.
0: А чего только не было, действительно так. Я вычитал, что тебя даже звали в группу «Мираж».
2: Нет? Это какая-то дезинформация.
0: Дезинформация? Ничего себе.
2: Не, меня звали в разные там женские поп-группы.
0: А я прочитал где-то в этот, в...
2: «Мираж»? Ну, это я не знаю.
0: Нет, ну не в тот «Мираж», где там этот, а в какой-то новый состав или как-то так.
2: Нет, такого не было.
0: Не было?
2: Нет.
0: Ну, значит, что-то приврали где-то.
2: Другие группы были. Конечно, были за жизнь. Много было предложений, но не было такого какого-то стоящего предложения, честно, вот... Чтобы я променял свою свободу и свою сольную карьеру.
0: А стоящее это что? Это должен сразу тачку денег привезти или что? Контракт на 10 альбомов?
2: Ну, стоящее... Ну, нет. Ну, стоящее... Но я имею в виду какая-то там группа, но вот в которой бы мне очень хотелось. Все равно я всегда чувствовала себя солисткой. Мне очень тяжело в коллективах. Я прям вот супер лидер, супер сольная.
0: Ну, в коллективах, когда другие девочки рядом? Или как?
2: Ну, скорее, да. Это, наверное, про девочек больше.
0: То, что ты в группе-то пела несколько, много лет.
2: Я люблю девочек. Просто мне тяжело вокально очень часто спеться с людьми, потому что меня очень много, я очень люблю петь и везде вставлять все... Всякие там па.
0: Я бы, ну поэтому ты, собственно, это, как называется, в гордом, красивом, прекрасном одиночестве сегодня пришла как сольная артистка.
2: Ну да.
0: Потому что 2 минус 1 равно 1. То есть самостоятельная творческая единица. Еще одна новая песня, мы ее представляли, называется «У меня все есть», это Мия Бойко. Она вот прям поймала свою волну.
2: Да, да.
0: Вот как этот экспонат у нее случился, и все песни, они...
2: И все в тренде, да, и все супер.
0: Как это, маленький проходик. Или паровозик. Вот сейчас будет такая же песня. Давайте послушаем. А вдруг понравится.
2: Главное, что работает.
3: Не скучаем. Русский старт. На русском радио.

0: Ай, какая молодец, Мия Бойко, у меня все есть на русском радио. Ну, вообще не перерабатывает артистка, потому что песня полторы минуты всего. Сколько смогла, извините.
1: У нее, кстати, все песни как аффирмация. Вот, и, кстати, ну а что, работает. Вот что будешь там говорить и в космос посылать, то так и будет. У нее все есть. В отличие от некоторых.
0: Ну, смотря что хочешь что получить, Ты про что? Про финансовую составляющую?
1: Про финансовую тоже, в том числе, и про какие-то там, не знаю.
0: Ну, ты смогла бы такое спеть? Вот прям серьезным лицом, а у меня все есть.
1: Ну, я нет, потому что, ну, у меня уже какой-то совсем другой бэкграунд, вообще другая философия. Это будет очень странно из моих уст звучать. Ну, как будто какое-то противоречие полнейшее. Хотя музыкально мне понравился трек. Ну, почему? Он такой легкий, вайбовый.
0: Ну, для рилсиков специально сделанный.
1: Для рилсиков, да. Ну, и как бы в целом он не напрягает.
0: Нет, это все хорошо, но не знаю. Мне кажется, что вот так сможет, ну, каждая вторая.
1: А придумать? Вот тоже.
0: Каждая
1: вот
0: первая нейросеть сможет это придумать.
1: Ну, наверное, вот иногда вот что-то простое как раз очень сложно. Я просто вот на сложной музыке выросла, и мне как раз вот найти вот эту вот простоту, которая нужна народу, очень сложно. Потому что я там слушала с детства Мэрай Кэрри, не знаю, Джорджа Бенсона, Майкла Джексона, да, каких-то таких величайших звезд. И сейчас мои мысли, они тоже очень сложные музыкальные. Если я что-то сама пишу, это очень сложно для, ну, для простого слушателя, для человека, который с музыкой вообще не связан. И поэтому мне очень сложно найти вот эту хитовость, мне очень сложно найти свое какое-то лицо. А вот они находят, молодцы!
0: Слушай, ну я бы поспорил, потому что хитовость — это одно, а вот такая, ну я не думаю, что эта песня будет долго жить, в отличие от там Майкла Джексона,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Нет, это да, это какие-то однодневные, вот. Однодневная музыка, я согласна, но да, ну да.
0: Просто вот мы как бы это, трек, который будет в топе два дня, и песни, которые будут петь,
1: да,
0: там...
1: Да, мы
0: это...
1: не будем возвращаться как к тем песням, вот там, не знаю, да, старым, мы угу. сейчас постоянно к ним возвращаемся, потому что это, ну, это такое наследие нам оставили, на котором мы выросли, и которые мы до сих пор слушаем и кайфуем только от этих песен. Сейчас у Джексона, да, опять какая волна.
0: Да,
1: и
0: все, после фильма.
1: Да, после фильма опять все вспомнили, все переслушали все эти старые, нереально безумно красивые треки, они сейчас актуальны. Угу. Круто, конечно, да.
0: Ну, это дилемма, да, вот между тем, чтобы завируситься и упроститься настолько, чтобы завируситься, потому что вирусятся именно от что-то очень простое,
1: да.
0: Маленькое, наклеточное, да, ну,
1: да.
0: Даже из биологии, если. Вирус — это не что-то большое и сложное, это вот маленькая клеточка одна. Угу. Либо что-то такое прям в историю, чтобы войти. Я тебе желаю найти золотую
1: середину.
0: Сейчас
1: мало такого, что в историю входит, да. И вот хотелось бы, чтобы мы вернулись к тому времени, когда вот писались какие-то просто большие песни на mm-hmm. века. Может, ну, быть, у меня будет такая песня.
0: Ну, мы уже второе желание загадали.
1: Да.
0: Это безлимитно, загадывай,
1: да,
0: все
1: хорошо,
0: нормально.
1: Хорошо.
0: Не гарантируем, так что можно. Мы продолжим разговор через пару мгновений. Русский старт на русском.
2: Русский старт на русском радио. Реклама на русском.
3: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
4: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет два свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ой, это Филипп Киркоров на русском радио. Луиза, кстати, в клипе снималась моя знакомая, моя приятельница Валя Алексеева, которая мисс Россия, мисс да, чего-то красивая. Там, мисс Брикс, в общем, настоящая богиня.
1: Очень красивая девушка.
0: Ну, слушай, я могу сказать, что у моей гости сегодня тоже мисс наших сердец Александра Белякова. Включите трансляцию, пожалуйста. Идет она

0: туда делают то-то.
1: Да, кстати, нет такого. Не знаю, надо, наверное, придумать какую-то традицию.
0: Да не обязательно. Наоборот, так легче жить, не заморачиваться.
1: Ну, я вообще хотела почему-то вот поехать одна в отель. Странное желание такое, знаете, интроверта конкретно.
0: Какой?
1: Ну, в какой-то просто отель, вот побыть одна, и вот в какой-то такой обстановке с людьми, с незнакомыми, и никто не знает, что у тебя день рождения, а ты-то знаешь, что у тебя день рождения. Ну, странная, короче, тема. Это, видимо, возраст уже.
0: Ну, хорошо, что ты об этом рассказала. Это правильно, тебе станет легче. Я понимаю, что сейчас такой период, наверное, да, все чего-то хотят, все дергают, поэтому хочется немножко абстрагироваться.
1: Да я в целом-то люблю вот спокойствие. Я не люблю прям вот это все.
0: Ты знаешь, я в отелях тоже люблю жить. Там кормят, там да. убирают, там чисто, красиво.
1: Да, но это какая-то смена еще обстановки.
0: Конечно.
1: Ты не дома, не в тех, да, вот в стенах, в которых ты привык быть, а ты где-то в другом месте. Ты вот как будто у тебя по-другому душа там отдыхает и тело.
0: Так, ускоримся, отдохнем душой и телом. А, у нас Миша Марвин еще должен для нас петь, а сейчас будет Мона. Песня называется «Мама». Оценим.
2: Русский старт. Включи выходные.

0: На русском радио «Мама». Ну вот ко второй половине песни как-то прониклись мы к ней, да? Такая гипнотическая она немножечко.
1: Да, да, да, атмосферная. Ну и трогательная тема задета такая. Все-таки мамы так всегда переживают за своих дочек, за то, чтобы у них все сложилось и в любви, и в отношениях, и вообще. Поэтому, ну, меня это цепляет, ну вот именно сама тема песни.
0: Ну и сделано хорошо. Да, там хорошо какой-то сделал. Даже дудук я услышал или что-то такое.
1: Да, ну, что-то такое есть там, да.
0: Ну, в этом стиле у нее есть гораздо более сильная песня, когда «Пока горит огонь».
1: Ну, да,
0: «Войны драконы», как так и называется. Угу. Потому что уже тут нечем крыть, уже
1: ну,
0: такой
1: да,
0: хитяра случился.
1: Сложно перебить, конечно.
0: Ну что, последняя песня будет сейчас новая, называется «Если честно». Ну, только Миша Марвин, ты знаешь?
1: Ну, знаю, да.
0: Вот, на мой взгляд, артист пока очень недооцененный. Хотя все у него есть, но должно быть в два раза больше точно.
2: Я

0: Но полное ощущение, что это Ваня Дмитриенко плюс Holiday Boy. Да, но нет, это Миша Марвин. Новинка, если честно. Сейчас вот этот поп-рок снова в моде. Мне понравилось. Как тебе? Это я спрашиваю мои гости.
1: Ну вот да, что-то очень нестандартное для Миши Марвина. Я бы даже не узнала, возможно, этого артиста по этой песне. Потому что, да, какая-то стилистика такая не его, как будто. Ну и да, мне напомнила вот эта песня. Это не женщина, это да, беда.
0: Да,
1: никогда.
0: Это группа «Тестостерон». Он песня вот, играет нас в эфире.
1: Да, и что-то как будто немножко в мелодии есть.
0: Мне кажется, похоже. Мы с тобой слишком много знаем песен,
1: да,
0: поэтому
1: да,
0: отовсюду
1: я
0: что-то достаем.
1: Караоке просто со мной.
0: Так, друзья, мы так хорошо посидели с Александрой, что я и в самом начале сказал: Саша, вот ты не увидишь, не заметишь, как время придет. Я скажу тебе, куда ты, куда остановись, а ты уже пойдешь. Тебе пора. Давай, на прощание, твоя минутка. Что ты хочешь сказать большой стране о себе?
1: Время, правда, так быстро пролетело. Ну, что я хочу сказать? Я хочу пожелать себе удачи, как бы это ни скромно было, потому что я столько раз начинала с нуля, и каждый раз вроде я столько уже в музыке и столько уже в этом бизнесе, но каждый раз нужно вот что-то вот реально доказывать и что-то постоянно придумывать и вот сражаться с этими реалиями, порой очень непростыми. Ну и что хочется сказать? Слушайте мой альбом, слушайте мои песни, подписывайтесь, ставьте лайки. Поддерживайте нас, артистов. Это для нас очень важно, особенно да, для новичков, которые очень хотят все-таки занять да, свое место под солнцем. И я считаю, что ну, много очень недооцененных, талантливых людей. Вот. Ну и добра хочется всем пожелать, мира, хочется всем позитива побольше. Сейчас времена такие бывают, настроения у всех разные. Хочется, чтобы побольше было классных новостей, каких-то приятных. Вот. И чтобы мы все были сплоченные, держались друг за друга, помогали друг другу. И, в общем, добро всегда победит зло. Я всем желаю всего самого прекрасного.
0: Счастья, здоровья. Это был «Пламенный монолог» от Александра Беляковой. Саша, я тебе скажу только одно. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Поэтому все будет, и все будет хорошо.
1: Спасибо.
0: Это «Русское радио».
1: Спасибо.
0: Рад был познакомиться. Мы сохраним трансляцию, сможете пересмотреть и проникнуться. Все. Пока.
1: Взаимно.
0: Чао.
1: Пока, спасибо.
0: Да, хороших выходных. Ну и оставайтесь на русском.
2: Каждую пятницу за час до...

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране разрешили людям с ограниченными возможностями здоровья водить грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи. Правительство исключило из перечня медицинских противопоказаний к управлению грузовым транспортом отсутствие кисти или стопы. В Минздраве отметили, что инвалиды могут безопасно водить такие машины из-за современной автомобильной промышленности и технологий. И к другим темам. В российских школах со второй четверти нового учебного года начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность», сообщили в Минпросвещении. Также в школах планируется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5-7 классов и обеспечение образовательных учреждений едиными государственными учебниками по истории и обществознанию. Сборную России по триатлону допустили до международных соревнований. Исполком Всемирного триатлона принял решение о полноценном допуске команды. Наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России. А в случае победы будет звучать российский гимн, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. Сегодня и завтра в столичном регионе ожидается умеренно теплая погода с небольшими кратковременными дождями. По данным синоптиков, резких перепадов температуры не будет. Дневные значения покажут от 21 до 23 градусов. Ночью ожидается от 10 до 12. Уже со вторника регион накроет волна похолодания. Столбики термометров опустятся на 1-3 градуса ниже нормы. Тепло вернется в Москву лишь к следующим выходным. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну и давайте этим вечером кусочки льда будут не в сердце, а, например, ну, в коктейле каком-нибудь. Как-никак выходные стартовали, можем себе позволить.
1: На русском радио Тимур Бодров.
0: Да. Доброй ночи, друзья! Вы слушаете русское радио, вы слышите меня. Ну и давайте будем знакомы. И, конечно, будем музыку слушать хорошую. Тот самый идеальный аккомпанемент для ваших коктейлей, свиданий, дружеских посиделок в час ночной. Пусть все будет красиво. Пусть все будет красиво и кайфово. И, быть может, даже немного глупо. А тему эту далее продолжит елка.

По-моему, эта песня группы «Фабрика» — то, что нам так нужно в эти летние деньки. Последнее — то самое позитивное, легкое, беззаботное. Ну и да, 22 августа уже на календаре, друзья. Не буду говорить, сколько осталось до конца лета, чтобы не огорчать ни себя, ни вас. Но главное — помните. Помните, время еще есть. Сколько? Неделька с небольшим, чтобы осуществить те самые летние планы, что не успели за предыдущие месяцы. Собственно, для чего у нас выходные стартовали? Тем более, компания «Музыкальная приятная» уже имеется на русском радио. Тут вам и группа «Бандерас», и Юлия Савичева, и «Зиверт» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Продолжу, пожалуй, важную миссию Артик и Асти. Очнись! «Очнись», пела Сивиль. «Очнись, не спи» — это я обращаюсь сейчас к тем, кому в эту ночь, так же, как и мне, спать ну никак нельзя. Кто на посту, кто на работе. Уверен, конечно, у вас есть свой способ взбодриться. Мне вот лично всегда помогает танцетерапия. А сейчас Ева Польна, которая, чтобы не спать, поет в любое время дня и ночи. Собственно, она себя так и называет. Девушка, которая поет. Подтверждение уже в эфире. Это «Гости из будущего» на Русском радио.

сердце, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое. Только лучшее.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Да, думаю, и с нами Дима Билан мог бы небо поделиться, не только на двоих его разделить.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Я вот готов делиться своим хорошим настроением, классной музыкой буквально со всеми, со всей многомиллионной аудиторией русского радио. Все для вас, друзья, и все для вас. А все это и Виагра, Вячеслав Макаров и Кристина Арбакайте. Сейчас Филатов и Кэрос. Знакомая мелодия в новом танцевальном прочтении.

как там это называется по-научному? Брачный договор, да? Ну, это когда вы заранее договариваетесь, будешь плохо себя вести, я сразу от тебя уйду. Да, такой вот манифест женской гордости от Вики Дайнека только что. А я, чтобы вы знали, девушку поддерживаю. Как говорится, взаимность чувств – наше все. Разумеется, чувств приятных, а никогда вы друг друга взаимно ненавидите. Уверен, до такого не дойдет. Ну а мы давайте о красивом, волшебном петь продолжим. Далее мод на русском радио. Ты ко мне...

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: В жизни не важно, в каком направлении плыть – по течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: «Я тебя нашел, все будет хорошо». Ну и хотелось бы продолжить в этом стиле. «Я тебя обнял, будто главный приз свой забрал».
1: Да.
0: И, друзья, вы слышите голос того самого главного приза, что будет с вами предстоящие несколько часов на русском радио. Юлия Калинина, приветствую тебя.
1: Привет, привет, Тим. Я тебя поздравляю с дебютом. Старт был яркий, красивый, ты молодчина. Я все слушала, все слышала.
0: Спасибо тебе за поддержку.
1: И, как всегда, готова аплодировать. Потому что, во-первых, ты смельчак, а во-вторых, ты умничка и талант. Но по поводу приза, ты знаешь, я вот всегда думаю, почему Оскар мужчина, да? Надо, надо какую-нибудь оскорить.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Это после

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.